Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: радио пора.
1: Радио Прибой.
2: Золотое время на любимом радио.
1: Реклама.
3: Алиса, включи радио Прибой.
4: Включаю радио Прибой.

0: подкасте и на сайте radioprebой.ru.
1: Радио для всех.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Птицы улетают, листья опадают,
1: а радиоприбой всегда с тобой.
2: Y venga conmigo. Vámonos al viaje.

0: Реклама на радио.
1: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа+,» «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: best music on the best radio. Radio Playboy.
1: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
2: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных так нежна. Обещаю, будет нам с тобой.

0: Реклама.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.

0: У нас сегодня вторник, это интересный, насыщенный день, когда неделя уже набрала ход, но впереди еще много дел и возможностей. Он словно, знаете, мост между началом и серединой недели. Время, когда можно собраться силами, настроиться на продуктивность и подарить себе немножечко позитива. Пожелания доброго вторника помогают зарядиться с хорошим настроением, почувствовать поддержку и поверить, что день принесет только хорошее. Я хочу вам пожелать, пусть этот вторник будет таким же легким и светлым, как утреннее солнышко сегодняшнее. Дарящее тепло и бодрость, оно обязательно нам его подарит. Пусть все дела складываются удачно, а настроение остается энергичным и, конечно же, оптимистичным. В эфирной студии «Радио Прибой» до 11. Расул Алибеков. Всем хорошего настроения. Поехали дальше.
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в ОДВА. Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
7: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

А вчера погода принесла нам немножечко прохлады, но, в общем-то, не то чтобы немножечко, вообще холодно было вчера. 20 градусов тепла сейчас в столице Дагестана, в городе Махачкале. Солнышко периодически появляется сегодня. Ну, в общем-то, оно и будет сегодня периодически появляться. То уходить, то появляться, потому как у нас сегодня, как говорит гидрометцентр, у нас сегодня малооблачная погода, сегодня осадков не ожидается. Ветер 7 метров в секунду северо-западного направления. Сегодня днем, обедом, чтобы было понятно, обедом воздух прогреется до 23 градусов тепла. Что касается недели, то на следующей неделе уже опять повышение температуры до 27-28. Ну, а эту неделю мы будем, в общем-то, встречать каждый день с температурными значениями 24-25 градусов, соответственно, тепла. А вот, шел на работу, встретил нашего соседа, знаете ли, нашего соседа этого Митрича, и потом охрану многочисленную, их сегодня 73 человека было, не знаю, чего они охраняют. А вот, Митрич был озабочен тем, что я вам сейчас объясню. Сейчас не только он, наверное, сейчас все, наверное, те, которые этим занимаются, они этим озабочены. А Митрич угостил, значит, меня огурцами, свежим огурцом. Он, значит, его так пополам порезал, посолил, кусочек хлебушка было у него. Ну, значит, так вообще с утра было замечательно. А вот нижнюю часть от огурцов он просто отрезал и выбросил. А вот и верхнюю часть, и нижнюю, там кусочек там получился, там небольшой огурец, ну, вкусный, со своего огорода. А вот Митрич, значит, мне говорит: слушай, говорит, вот меня, говорит, волнует, говорит, меня волнует в связи с последним важным законом о регистрации птиц, неясным остается три вопроса. Я говорю: каких? Если смогу, помогу, но я, честно говоря, не знаток в этом деле, сразу вам скажу, забегая немного вперед, я ничем ему не помог, но. А вот, ну, Митрич говорит: вот первый вопрос, нужно ли регистрировать брак между петухом и курицей? Нужно ли получать свидетельство о рождении на яйца, и что сделать с петушиным многоженством? Спросил меня Митрич, ну, у него там куры там и так далее, хозяйство целое. Я говорю: ты знаешь, говорю, я не знаю, но россиян, выбрасывающих вот эти вот нижние места, ну, вот они, это место, вот оно у нас тоже есть, чуть пониже спины, так вот, я говорю, россиян, выбрасывающих вот это вот самое место от огурцов, Митрич, имей в виду, обяжут платить налог обязательно на богатство.

0: что творит этот итальянец, а? Как и у многих других соотечественников, знаете, мое знакомство с Зухерро, обладающим харизматичным хрипловатым вокалом и совершенно не вписывающимся в привычный пейзаж итальянской эстрады, произошло где-то в 90-х. Тогда появился видеоклип на песню «Байла Морена». «Байла Морена» — это, знаете, что такое? Это «Танцуй, красотка». С «Муреной» не путать, здесь «Морена», «Морена». В общем, когда-то, это очень давно, я поставил эту песню в радиоэфир. Я работал на одной из европейских радиостанций. И вот тогда музыкальный редактор позвонил и наградил меня разнообразными эпитетами, осадив и осудив, а также похвалив за совершенно нехитовую и абсолютно неформатную музыку в эфире. Он сказал: «Ты красавчик, Зухерро тоже красавчик, все красавчики».
1: Реклама на радио. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике CLD мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. CLD – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Cybox, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
7: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8G. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
9: Без бурки мне случится выйти в путь. В горах погода портится мгновенно. Коню случится ногу подвернуть. И назначают скачки непременно. Когда я в лес иду, не взяв ружья, смелеют птицы, надо мною вьются. Когда уходят от меня друзья, враги наглеют, надо мной смеются. Расул Гамзатов.

0: Пенза.
1: Мы сейчас будем слушать новости. Девушка пришла и говорит: слушай, говорит, Алибеков, говорит, хотела, говорит, в магазин сходить, не пошла. Я говорю: а что случилось там? Она говорит: ну вот смотри, говорит, послушала утром Малышеву по телевизору. Сладкое убивает, соленое убивает, жирное убивает, консерванты и нитраты тоже убивают. Все, решила в магазин сегодня не ходить. Я говорю: ну, дело-то хозяйское, сама смотри. Вот она так говорит, сейчас она новости почитает и пойдет, ну, пойдет в магазин, что-нибудь, в общем-то, купит. А вот, ну, женщины порой переменчивы. А новости от Дианы Гаджиевой на радио «Прибой», пройдемте.
2: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Поддержку семей с детьми модернизируют. В республике откроют приемное отделение нового поколения. В Дагестане открылся молодежный форум «Каспий». Теперь подробно. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 1 июня следующего года разработать предложение по комплексной модернизации мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Таким образом, Минтруду, Минздраву и Минфину нужно представить правительству соответствующие предложения. При подготовке необходимо, в частности, учесть поручение президента России Владимира Путина. Речь идет о расширении поддержки в зависимости от количества детей в семье, а также об увеличении материнского капитала в зависимости от очередности рождения ребенка. С января страховую пенсию по старости предлагают назначать в беззаявительном порядке. Предполагающий это проект закона подготовил Минтруд. Отмечается, что около 95% услуг социального фонда уже можно получить по одному электронному заявлению. По массовым услугам, таким как детское пособие или семейная выплата, до 99% заявлений подают через портал. В республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи в Дагестане начнет работать первое в регионе приемное отделение нового поколения. Об этом сообщает Минздрав республики. Его запуск позволит повысить шансы на спасение пациентов, поступающих в экстренном порядке. В сентябре в Дагестане также откроются современные женские консультации в Сергокалинском, Новолакском и Кайтакском районах. В следующем году аналогичные учреждения появятся в Кунтаркалинском, Унцукульском и Тарумовском районах. В парке «Патриот» в дагестанском Дербенте состоялось торжественное открытие молодежного образовательного форума «Каспий». Об этом сообщает Министерство молодежи Дагестана. Мероприятие собрало 500 участников из разных регионов России. После официальной церемонии для гостей и участников состоялась праздничная концертная программа. Форум продлится несколько дней. Его организатором выступает Министерство по делам молодежи республики. Временное ограничение движения автотранспорта введут в центре Махачкалы сегодня с 16 часов до 22 на двух участках, сообщила пресс-служба мэрии. Движение перекроют по четной стороне проспекта Расула Гамзатова от улицы Ливаневского до улицы Иракского, а также по улице Сулеймана Стальского от Кадырова до Гамзатова. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
1: Сейчас про форум расскажу. Не, про форум, который в интернете бывает. В общем, женского форума. Сегодня, пишет одна, загорала в солярии, пока ждала своей очереди, зашел мужик и хотел позагорать полтора часа. Объяснил это тем, что ему завтра нужно приехать к жене из Турции. Форум, видимо, был не наш, потому что наши мужики своих жен не боятся. Не наш. В общем, не наш был. А, в общем, всем доброе утро. Радио «Прибой».

0: Новая песня, старое имя. Это Мадонна и Мартин Гаррикс. Далее реклама спонсора. Я же всех хочу поприветствовать на волнах радио Прибой. В это утро. У нас сегодня вторник и 8 сентября. Что-то августом все живо. В эфирной студии радио Прибой работает Расул Алибеков. Всем хорошего настроения. Тема Мадонны имеет место быть. Далее в продолжении музыкального эфира Александр Серов подарит нам историю под названием «Мадонна». Очень интересная история. Послушаю вместе с вами.
1: Карджини – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджини – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Еще со второго столетия нашей эры, по-моему, если я не ошибаюсь, художники писали ее образ, наделяя ее величественной красотой, благородной скромностью и высокой нравственностью. Лирический герой Александра Серова так мечтает об избраннице, похожей на Мадонну, что ее образ видит даже на заплаканном от дождя окне. Великолепнейшая песня, о ней мы уже много чего говорили, больше мы говорить ничего не будем, мы просто скажем, что очередной шедевр на волнах радио «Прибой». А далее просто кодов песни. Все, пока!
1: Реклама на радио.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
4: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
6: Внимание! В салонах дверей нужно Узру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Узру. Двери по оптовым ценам.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Как говорят оптимисты, осень – долгожданное начало радостного ожидания весны. Так, по данным посредников, по данным посредника, то бишь гидрометцентра, ну, посредник он между главным архитектором Вселенной и нашей планеты, нашей Земли, в общем, в самом лучезарном городе нашей необъятной Вселенной, городе Махачкале, на данный момент 20 градусов тепла, малооблачная погода, осадков сегодня не ожидается, 7 метров в секунду ветер северо-западного направления. Что касаемо подъема температуры, да, подъем температуры будет всего лишь на 3 градуса, 23 сегодня.
1: Радиоприбой.

Расул Гамзатов. Люди, мы утром встаем и смеемся. Разве мы знаем, что день нам несет? День настает, мы клянем и клянемся. Смотришь, и вечер уже у ворот. Наше сокровище, силу и смелость день отнимает у нас, уходя. И остается спокойная зрелость, бурка, надетая после дождя. Расул Гамзатов.

0: Это Лев Лещенко в нашем эфире. Песня на стихи Расула Гамзатовича.
1: Фатима, Фатима.
0: В России более 270 языков. День русского языка празднуют в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, создателя современного русского языка, 6 июня. А в 2025 году в календаре появилась новая памятная дата – День языков народов России, которая приходится на день рождения Расула Гамзатова. А день рождения Расула Гамзатовича Гамзатова мы отмечаем именно сегодня, 8 сентября, на Радио Прибой.
2: Реклама. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
5: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе побеждать!
7: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8 988 292 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Город Махачкала вчера утонул в пробках после обеда и ближе к вечеру. И все именно из-за того, что некоторые наши представители, автомобилисты наши, да, представители дорог, в основном это те, которые на этих богини, на шедеврах китайского автопрома, просто неправильно паркуют свои автомобили. Вчера, значит, разговариваю с ребятами. Они говорят, вот давай, говорит, проедем из управления ГИБДД, вот давай, говорит, проедем, мы тебе сейчас покажем. Из-за чего пробки в городе Махачкале. Как хотят бросают машины, как хотят паркуются, где хотят оставляют. Вот, собственно говоря, и так загруженность дорог очень большая, пропускная способность малая. Так они еще и как хотят оставляют свои машины. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Вот, собственно говоря, отсюда и нужно плясать. Отчего у нас здесь в основном пробки в центре города Махачкалы. Сейчас у нас в пробках весь город, практически весь город Махачкала. Везде загруженность дорог, не скажу, что прям так критично. Критично въезд в город Махачкалу со стороны Булача, со стороны Каспийской старой трассы, со стороны Булача, где вот под мостом открыли вот это вот движение по светофору. Люди возмущаются, я думаю, что все-таки нужно как-то пересмотреть, наверное, найти более правильное, умное решение этого вопроса. Потому как там практически после того, как вы поставили светофор, не знаю, кто поставил светофор, там ездить практически людям невозможно стало. Троллейбусное кольцо в четыре стороны, центр города Махачкалы. В общем, люди едут на работу, и им нужно пожелать счастливого пути. А вот, собственно говоря, на форуме здесь у нас, вот совсем недавно на форуме, как что форум, это вот отправили мне смс-сообщение. Алибеков, доброе утро, пишу вам издалека. У меня внедорожник Subaru, а какая машина у вас? У меня нет никакой машины, я взял и написал, у меня тоже внедорожник Жигули Копейка. Далее мне товарищ пишет, подожди, давно Копейка внедорожником стала? Я говорю, так у нас отродясь дорог не было в России, поэтому и Копейка стала, в общем-то, внедорожником. Берегите себя, счастливого пути.
2: Прибой. Радио.

0: Моим друзьям-рокерам посвящается. Есть два Дэвида Ковердейла. Один тот, которого знают все, суперзвезда 80-х, длинноволосый блондин из клипов, раскачивающий микрофонную стойку и поющий о сладкой любви, стоя на капоте Ягуара. Но это образ, который принес ему миллионы мировой славы и место в пансионе глэм-металла. Знаете такого, да? Знаете, но есть и второй Дэвид Ковердейл, которого знают и ценят гораздо меньше, но который, возможно, гораздо более впечатляет. Конечно же, это голос. Мощный, глубокий баритон, способный передать всю гамму эмоций от ярости до нежности. Этот вокалист, который стал национальным достоянием Британии прямо сейчас в нашем эфире. Конечно же, музыкант неординарный. Я бы, конечно, не сказал бы, что он такой уж уникальный, и помимо него есть множество более лучших рок-вокалистов. Но есть одно «но». Любая пластинка, на которой напел Ковердейл, конечно же, она уникальная. Don't fade away. Без комментариев. Радиоприбой.
1: Реклама.
2: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация. Специалиста.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71. 11.
4: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
5: Звонок для учителя, а суперцены на важные анализы в гемотест для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Табасаранская поговорка.
8: Гонщи у джурахиш, кечел ричташ у вас гарор.
9: Если хороший сосед, то за него и плешивая дочка замуж выйдет.
7: Радио «Прибой».

0: Я наблюдал такую картину, но сейчас девушка, которую зовут Диана Гаджиева, очаровательная наша ведущая, у нас все девочки очень красивые, между прочим. А она что делала? Она распечатывала новости на принтере и сказала: «Алибеков, знаешь, осень — это такое время, когда радуешься, что листочки из принтера выходят тепленькими». «London Berker», так называлась эта банда, «How are you», так называлась песня, которая завершила час эфира нашей радиостанции. Пройдемте далее. Last thing I do.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Лифтовую реформу перенесли. В двух районах Дагестана без света остались 26 населенных пунктов, и в республике закроют дорогу в Гиргибельском районе. Теперь подробно. Правительство перенесло срок вступления в силу лифтовой реформы на 1 сентября следующего года. Изменения касаются правил технического обслуживания и ремонта в многоквартирных домах. С сентября этого года управляющие организации и ТСЖ должны были заключать договоры на обслуживание и ремонт лифтов только со специализированными организациями, включенными в федеральный реестр. Также предполагалось, что Минстрой утвердит типовую форму договора на техобслуживание и методические указания по расчету платы за эти работы. В Магарамкентском и Дербентском районах Дагестана произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате которого без света остались 26 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону. Причины аварии уточняются. Предварительно речь идет о замыканиях на линии и на подстанциях в результате технологических нарушений. Специалисты Дагмелиаводхоза ведут демонтаж несанкционированных врезок канализационных труб в мелиоративные каналы. Отмечается, что незаконные врезки и сброс сточных вод в растительные системы создают дополнительные проблемы при эксплуатации и очистке. За нарушение требований к охране водных объектов гражданам грозит штраф до 3000 рублей, юридическим лицам до 300 тысяч рублей. Произведение Расула Гамзатова перевели на 21 язык для всероссийского диктанта «Россия. Дом народов». Событие пройдет уже сегодня, в день рождения дагестанского поэта и в день языков народов страны. В основу текста диктанта легли фрагменты произведений, объединенные темой «Года единства народов России». Проверить знания на родном языке можно очно или онлайн на сайте diktant.ru/wiki.ru. Для участия достаточно зарегистрироваться, выбрать язык и написать текст под аудиозапись. Движение автотранспорта на участке с 201 по 204 километр дороги Мамраш-Ташкапур-Араканский мост в Гиргибельском районе будет полностью закрыто с сегодняшнего дня на время восстановления полки земляного полотна. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности на время проведения специализированных работ. О снятии запрета сообщат дополнительно, ориентировочно движение перекроют на 5 дней. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: В общем, про лифты расскажу вам сейчас. Как известно, Дагестан – это очень большая стройка. Разрешают, запрещают, запрещают и снова разрешают. Рядом с нами строят 18-этажку. В одном из подъездов будет 9 квартир на этаже. Я чувствую, что пробки у новоселов начнутся сразу после выхода из квартиры. Пробки, я имею в виду, в лифт. В общем, в эти утренние часы радио «Прибой». Всем доброго утра!

Расул Гамзатов. Дагестан, все, что люди мне дали, я по чести с тобой разделяю. Я свои ордена и медали на вершины твои прикрепляю. Посвящу тебе звонкие гимны и слова, превращенные в стих. Только бурку лесов подари мне и папаху вершин снеговых. Расул Гамзатов.

0: Стихотворение Расула Гамзатовича Гамзатова, день рождения которого мы отмечаем именно сегодня. Исчезли солнечные дни. Легло в основу песни, которую написал в 1985 году Раймонд Паулс, а исполнил Валерий Леонтьев. Можно не любить Леонтьева, но невозможно, мне кажется, не любить эту песню. Столько в ней звучит очарование, нежности и любви, что просто это великолепие от Расула Гамзатовича Гамзатова. Далее реклама спонсора. Вторник, 8 сентября. День продолжается. Работа кипит. Всем доброе утро, всем отличного настроения. На протяжении 2 часов вам дарит Расул Алибеков.
1: Исчезли солнечные дни.
2: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: как говорят товарищи, которые в теме, знаете, за что мы любим осень? За то, что под зонтом можно спрятать разбитые мечты, а под курткой бутылку вискаря. Так, что у нас сейчас по погоде? По погоде у нас сейчас погода, 21 градус, днем плюс 23, дождя не ожидается. Ветер небольшой, 8 метров в секунду, северо-западного направления. В общем, солнечно сегодня.
1: Радио «Прибой».

Сегодня этой песне исполняется ровно месяц. Жанр песни часто определяют как тревожный шансон. В аранжировке классическая шансонная основа дополнена энергичной гитарой. Ключевая метафора – сами вокзалы. Они становятся символом одиночества и разлуки. Поезда постоянно прибывают и отбывают. Люди выходят и заходят, но пара нет рядом. Вокзалы встречают героев, заглушая боль потерь. Кто такие? Стас Михайлов и Мина Галаров. На радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Северо-Кавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
6: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Песня советской рок-группы «Кино», впервые вышедшая в январе 1991 года в черном альбоме. Написана Виктором Цоем, а аранжировка музыкантами группы «Кино». Что могу сказать? Далее реклама спонсора, а говорить ничего не буду. Да устал я, наверное. Winter, First Move, далее в нашем эфире.
1: Cardgv – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Cardgv – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-222-47-47.

0: Ты жди меня в Махачкале.
1: В Дагестане 10 часов утра.
2: На радио «Прибой» новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Поддержку семей с детьми модернизируют. В республике откроют приемное отделение нового поколения. В Дагестане открылся молодежный форум «Каспий». Теперь подробно. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 1 июня следующего года разработать предложение по комплексной модернизации мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Таким образом, Минтруду, Минздраву и Минфину нужно представить в правительство соответствующие предложения. При подготовке необходимо, в частности, учесть поручение президента России Владимира Путина. Речь идет о расширении поддержки в зависимости от количества детей в семье, а также об увеличении материнского капитала в зависимости от очередности рождения ребенка. С января страховую пенсию по старости предлагают назначать в беззаявительном порядке. Предполагающий это проект закона подготовил Минтруд. Отмечается, что около 95% услуг социального фонда уже можно получить по одному электронному заявлению. По массовым услугам, таким как детское пособие или семейная выплата, до 99% заявлений подают через портал. В Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи в Дагестане начнет работать первое в регионе приемное отделение нового поколения. Об этом сообщает Минздрав Республики. Его запуск позволит повысить шансы на спасение пациентов, поступающих в экстренном порядке. В сентябре в Дагестане также откроются современные женские консультации в Сергокалинском, Новолакском и Кайтакском районах. В следующем году аналогичные учреждения появятся в Кунтаркалинском, Унцукульском и Тарумовском районах. В парке «Патриот» в дагестанском Дербенте состоялось торжественное открытие молодежного образовательного форума «Каспий». Об этом сообщает Министерство молодежи Дагестана. Мероприятие собрало 500 участников из разных регионов России. После официальной церемонии для гостей и участников состоялась праздничная концертная программа. Форум продлится несколько дней. Его организатором выступает Министерство по делам молодежи Республики. Временное ограничение движения автотранспорта введут в центре Махачкалы сегодня с 16 часов до 22 на двух участках, сообщила пресс-служба мэрии. Движение перекроют по четной стороне проспекта Расула Гамзатова от улицы Ливаневского до улицы Иракского, а также по улице Сулеймана Стальского от Кадырова до Гамзатова. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Это Ани Лорак, которая продолжает удивлять публику не только сменой имиджа, но еще и теми песнями, которые, несомненно, становятся хитами в России. Песня называется «Закрытый космос», одна из самых последних, одна из последних работ в исполнении этой исполнительницы. Прозвучала на волнах радио «Прибой». Вторник, день продолжается, впереди у нас реклама нашего спонсора. Я же всем желаю доброго утра и хорошего настроения. На волнах радио «Прибой» вас приветствует Расул Алибеков.
1: Карджири – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджири – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Радио «Прибой». Дорого, как память.
0: Его личный фаворит – нежная и меланхоличная Джозефин, которая вышла в 1985 году. На улице дождь и буря, и только любовь к далекой Джозефине греет и дает надежду. Героиня трогательной песни в исполнении Крисари – любимая дочка музыканта Джозефин. Просто слушаем и наслаждаемся лучшим, то, что было когда-то.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
5: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Расул Гамзатов. О горные орлы, что вас влечет сюда, где снег в любое время года? Мы ни тепла не ищем, ни щедрот. Здесь высоту дарует нам свобода. О земляки мои, что вас влекло сюда, где трудно обуздать природу? Нас привели ни благо, ни тепло. Нам высота сулила здесь свободу. Расул Гамзатов.

0: здравствуйте, меня зовут Вахтанг Кикабидзе. Слушайте радиостанцию «Прибой».
1: Невозможно прожить без печали, но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелаю.

0: Я хочу, чтобы звонки счастливы всюду слышался смех детворы, чтобы девушки были красивы, чтобы юноши были.
1: В 1981 году вышла пластинка Вахтанга Кикабидзе «Пожелание». Одноименная песня станет одной из самых узнаваемых в наследии и певца, и композитора, и, конечно же, Расула Гамзатовича Гамзатова, который написал слова к этой песне. Большого поэта пушкинского склада, истинного сына своего народа и своей эпохи. Расул Гамзатович стал одним из культурных символов Дагестана. А написанные ими строки, обретая звучание на многих языках, объединили представителей всех народов огромной страны, музыкантов разных жанров и читателей, и слушателей разных поколений. Созданные им стихи и песни знают и помнят и в горах Кавказа, и в снегах севера, и у побережья холодных морей Дальнего Востока. Строки знаменитого Расула отзываются в сердцах многих-многих людей.
0: Друг другу вы все
1: под... День рождения сегодня Расула Гамзатовича Гамзатова.
0: Сейчас пожила.
1: И радиостанция «Прибой». Мы помним и, конечно же, любим этого истинного патриота нашей страны и нашей республики. Вахтанг Кикабидзе, пожелание, радиоприбой.
2: Погода.
1: Так, ну а теперь о погоде в столице Дагестана. 23 градуса сейчас, днем также 23, ветер 8 метров в секунду северо-западного направления. У нас сегодня без осадков.
3: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Музыка эпохи 70-х и 80-х годов прошлого столетия, знаете, обладала особой магией. В то время рок-музыка плавно, ну, как бы так, разветвлялась на множество поджанров. От тяжелого хард-рока до легкого мелодичного софт-рока. На стыке этих направлений родилась британская группа «Смоки». Их пластинки расходились миллионными тиражами, а мягкий, слегка меланхоличный звук и проникновенный вокал Криса Нормана стали фоном для юности нескольких поколений. Так называлась песня в исполнении Криса Нормана, которая прозвучала только что на волнах радиостанции «Прибой». Без комментариев.
1: Реклама на радио. Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева, проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
7: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
8: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
7: Вместе побеждать!
9: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Хасбулат Рахманов и его песня «От меня до тебя» — фон для того, чтобы мне попрощаться с вами до завтра. Мой рабочий день подошел к своему завершению. Спонсор «Счастливое утро» на волнах радио «Прибой» — ювелирный дом «Карджеви». Приходите, адрес: город Махачкала, улица Азиза Алиева, 8. Здесь много всего интересного вы найдете для себя. Мы с вами услышимся завтра здесь же на волнах радио «Прибой». Все это утро с вами был Расул Алибеков. У вас все будет хорошо.
1: Реклама на радио.
2: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
6: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Лифтовую реформу перенесли. В двух районах Дагестана без света остались 26 населенных пунктов. И в республике закроют дорогу в Гиргибельском районе. Теперь подробно. Правительство перенесло срок вступления в силу лифтовой реформы на 1 сентября следующего года. Изменения касаются правил технического обслуживания и ремонта в многоквартирных домах. С сентября этого года управляющие организации и ТСЖ должны были заключать договоры на обслуживание и ремонт лифтов только со специализированными организациями, включенными в федеральный реестр. Также предполагалось, что Минстрой утвердит типовую форму договора на техобслуживание и методические указания по расчету платы за эти работы. В Магарамкентском и Дербентском районах Дагестана произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате которого без света остались 26 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону. Причины аварий уточняются. Предварительно речь идет о замыканиях на линии и на подстанциях в результате технологических нарушений. Специалисты Дагмелиаводхоза ведут демонтаж несанкционированных врезок канализационных труб в мелиоративные каналы. Отмечается, что незаконные врезки и сброс сточных вод в растительные системы создают дополнительные проблемы при эксплуатации и очистке. За нарушение требований к охране водных объектов гражданам грозит штраф до 3000 рублей, юридическим лицам до 300 тысяч рублей. Произведение Расула Гамзатова перевели на 21 язык для всероссийского диктанта «Россия. Дом народов». Событие пройдет уже сегодня, в день рождения дагестанского поэта и в день языков народов страны. В основу текста диктанта легли фрагменты произведений, объединенные темой «Года единства народов России». Проверить знания на родном языке можно очно или онлайн на сайте diktant.ru. Для участия достаточно зарегистрироваться, выбрать язык и написать текст под аудиозапись. Движение автотранспорта на участке с 201 по 204 километр дороги Мамраш-Ташкапур-Араканский мост в Гиргибельском районе будет полностью закрыто с сегодняшнего дня на время восстановления полки земляного полотна. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности на время проведения специализированных работ. О снятии запрета сообщат дополнительно, ориентировочно движение перекроют на 5 дней. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
5: Прибой. Золотой хит Дагестана.

Ос, как палит бехалада. Осу пут вуз вулкани. Кигурай.

0: Друзья мои, обыгрывается все неверие о том, что черный кот, перешедший дорогу, приносит несчастье. В песне группы «Браво», «Черный кот». Ирония такая, вот говорят, не повезет черный кот, дорогу перейдет. А пока наоборот, только черному коту и не везет. Скорее всего, песни хотели высмеять это суеверие, показать, что как несправедливо обижают того, кто кого не считают неудачником. Программа «Ретро» на волнах радио «Прибой», 11 часов 11 минут. И вот, друзья мои, 11 секунд. Давайте загадаем желание и продолжим жить в этот замечательный вторник, 8 сентября. Говорю вам всем добрый день. Зовут меня Адам. Мы продолжаем слушать хорошую музыку из прошлого здесь, на волнах радиостанции «Прибой».
1: Каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 ретро-час с Адамом Будагиловым.

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Друзья мои, на волнах радио «Прибой» звучит, прозвучала уже песня в исполнении Сергея Лазарева. Песня, вызвавшая бурную реакцию бывшего продюсера группы «Ласкового мая» Андрея Разина, который публично критиковал песню в исполнении Лазарева, назвав его и другого исполнителя Рому Жукова коршунами и шакалами, которые пытались украсть творчество коллектива. Разин же настаивал, что исполнители должны были сначала обратиться к нему за разрешением, как хозяину прав на песню. При этом сам Разин в 2022 году проиграл суд. Исключительно права, которые на песне «Ласкового мая» были официально переданы Юрию Шатунову, а после его смерти его наследникам. Таким образом, с юридической точки зрения, у Разина не было оснований запрещать исполнение этого кавера. Итак, это программа «Ретро». Всем добрый день. Вторник, 8 сентября. Мы из Дагестана. Всех приветствуем. Все те, кто слушает нас в данный момент. Это программа «Ретро». И меня зовут Адам.
1: Вспомни настоящее.

Каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 «Ретро-час» с Адамом Будагиловым.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-222-47-47.

атам айвак, Булшур ваяра урлай, Тюнач небес баканьяк, Юзях тула сефе, Шур ваяр не ауна, А позже дать савама, Дела себе тауна, Юзях тула сефе, Шур ваяр не ауна,

0: Вах кана кула ваза лажнахам ксандис
1: Фюрек били гаила, Аллах рител ганаза, як укуд на кадар наш.

0: Судака.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Казмаляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России планируют ввести единую систему оплаты труда медиков. В республике создан сервис с продажей активов крупных должников. И волейболисты Дагестана сыграют на всероссийском турнире. Теперь подробно. Разработать единую федеральную систему оплаты труда медиков, хотя до конца года, тестировать и внедрять с начала следующего. Об этом сообщили в профсоюзе работников здравоохранения. Ключевое правило – гарантированный оклад должен составлять не менее половины зарплаты, а на премии будет приходиться не больше остальных 50%. Рассчитывать зарплату хотят без учета компенсационных выплат, таких как северные коэффициенты или надбавки за вредность. Теперь регионам и больницам придется перераспределять средства внутри бюджетов, нужно увеличить окладную часть, но при этом не урезать общий доход сотрудников. Правительство России разработало концепцию единых правил и рекомендаций по базовому поведению в цифровом пространстве. Об этом заявил председатель Кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, передает пресс-служба правительства. Как подчеркнул премьер-министр, соответствующая работа ведется во исполнении поручения президента Владимира Путина, данного на заседании Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики. Жителям и предпринимателям Дагестана стал доступен онлайн-сервис «Витрина имущества банкротов» на платформе «Картотека.ру». Это бесплатный маркетплейс, где публикуются объявления о продаже активов должников в рамках процедур банкротства. Как сообщили в управлении ФНС России по Дагестану, проект призван сделать реализацию имущества прозрачной, повысить эффективность торгов и расширить круг потенциальных покупателей. В каталоге представлены все категории банкротного имущества, земельные участки, жилая и коммерческая недвижимость, автомобили, спецтехника и многое другое. Сегодня в Дагестане проходит ЕГЭ по математике базового уровня в рамках дополнительного периода, сообщает Миноборнауки Республики. В дополнительный период экзамены проводятся для выпускников, которые по уважительным причинам не смогли сдать экзамены в основные сроки или не преодолели минимальный порог. Результаты будут известны не позднее 18 сентября. Волейбольный клуб «Дагестан» примет участие в Кубке телеканала «Волейбол», очередной этап которого пройдет 9-11 сентября в Иваново. В своей группе «Е» дагестанская команда завтра сыграет против Тюмени, а в последующие дни проведет матчи против «Волжанина» и «Текстильщика». И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя.
7: Новости на Приболе.
8: Час желаний.
9: Желаний.
10: С Адамом Будагиловым.
11: С Адамом Будагиловым.

0: сюрпризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Осень. Тонкий запах листвы. Сладкая дымка летних воспоминаний. И новая музыка.

0: час желаний. Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
1: Ну что ж, дамы и господа, на волнах радио прибыл программа по заявкам «Час желаний». Добро пожаловать в эфир. Вы можете писать поздравления, приветы передавать, желание послушать песню до конца этого музыкального часа. Итак, 8-988-291-1007 на Макс либо на WhatsApp можете писать, чтобы передать свои желания в эфире, чтобы озвучили. Итак, спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда найдете изысканное украшение золота, серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – это роскошь, доступная каждому.
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Семпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Час желаний на радио Прибой.
1: Итак, дамы и господа, 12:24, точное время в Махачкале и везде, где слушается радио Прибой, где живем по московскому времени. Из Дагестана приветствует программа «Час желаний». Ждем ваше сообщение на 8-988-291-1007. Меня зовут Адам, всем салам алейкум и прекрасного вторника, 8-й день осени. И давайте поучаствуем в нашей программе. У нас есть сообщения уже, которые долетели до нас. Уже из Краснодарского края первое сообщение. День добрый, любимое радио. Передаю привет родным, близким, друзьям и родной Махачкале. Мои пожелания всем здоровья и благополучия, и главное, мира. Спасибо большое. Прошу поставить песню на слова Расула Гамзатова. С уважением, Лена Алиева, Сапунова. Да, с большим удовольствием исполним вашу просьбу, уважаемая Елена. Да, сегодня на самом деле 8 сентябрьским днем великому поэту Дагестана Расулу Гамзатову исполнилось бы 102 года. Родился он в 1923 году, и сегодня весь мир, не побоюсь этого слова, отмечает этот праздник. По крайней мере, в Дагестане везде празднуют этот день. Наши поздравления и песня для Елены из Краснодарского края.

0: Выбирай то, что нравится.
1: Друзья мои, на волнах радио прибыл, прозвучала песня в исполнении Валерия Леонтьева на слова Расула Гамзатова. Кстати, сегодня, да напомню еще раз, 102 года отмечаем мы с дня рождения великого поэта. Писал без рифмы и философствовал без остановки. Вот через 102 года после рождения дагестанского поэта Расула Гамзатова мы все еще пытаемся понять, что сделало его главным голосом Дагестана и почему его гений вдохновляет нас второй век подряд. 12:29 точное время в Махачкале. Друзья мои, программа «Чарвелани» и сообщение следующее. Добрый день, радио «Прибой». Передаю привет Розият из Касалюта, твоя близкая Саида. Можно для нее «Лес Кис» в исполнении диджея Антонио и Наташи Гриневой. Мы исполняем просьбу. Большой привет городу Касавюрт. И специально для Розият эта песня от Саиды.

0: желаний.
1: Программа по заявкам, друзья мои, спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» Ювелир и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Радио «Прибой». Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
8: Вы слушаете радио из Дагестана. Всем большой привет и доброго вторника, друзья мои. Меня зовут Адам. Всем салам алейкум. Сегодня 8 сентября. День языков народов России отмечается сегодня и в день рождения дагестанского поэта Расула Гамзатова. Самое главное, друзья мои, я еще хочу сказать, сегодня в 15.00 в Махачкале покажут документальный фильм «В поисках Расула», над картиной, которой работала целая международная команда. Египетский режиссер Карим Нагуиб и сценарист Аниса Гордина Мурат. Съемки проходили в Дагестане, конечно, получая родовой аул поэта сада в Хузарском районе и Дербент. И вот журналистам впервые удалось поработать в махачкалинском доме Гамзатова и записать даже интервью с его дочерьми. И, в общем-то, вы увидите это сегодня в столице. Ладно, сделаем небольшую рекламу. Cinema Hall, 15.00. Сегодня в Махачкале фильм, документальный фильм «В поисках Расула». 12.40, точное московское, друзья мои. Далее, день рождения великого поэта, на волнах радио «Прибой». Еще один трек на стихи Расула Гамзатова в исполнении Магомед Амина Синдикова. Только на радио «Прибой» вы можете слышать такие песни, друзья мои. Эти ровно через 40 секунд на волнах нашего радио Магомед Амина Синдикова на слова Расула Гамзатова получит песня.
9: Дайте мне отцовского коня, я скакать умею, слава Богу. Я вскочил в седло, но конь меня сбросил, и упал я на дорогу. Тише, люди, я играть начну. Дайте мне пандур отца хваленный. Только тронул пальцами струну, и струна оборвалась со звоном. Расул Гамзатов.

0: Даргинская поговорка.
1: Холобот ищин, урх назыкадив.
2: Быстрая река до моря не доходит.
0: Народная мудрость. Радио Прибой.
3: Час желаний. Час желаний. Реклама.
4: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
5: Компания Борисович и партнеры.
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
0: Час желаний.
11: Друзья, моя программа «Час желаний» на волнах радио «Прибой» представляет ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда найдете изысканные украшения из золота, серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
12: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

Ну что, друзья мои, на волнах радио «Прибой». Замечательный трек. В свое время этот трек я перематывал по нескольку раз за присед, чтобы насладиться. «And I Miss You», так называли мы эту песню группы «Everything But The Girl». «Missing» — официальное название. Ну что, 12.54, время точное. На волнах нашего радио еще один трек, завершающий этот час программу по заявкам. Трек саундтрек из кинофильма «Кикбоксер», вышедший в 1989 году в исполнении Бо Уильямса. Давайте слушаем «Feeling So Good Today».

0: Друзья, моя песня в паре, так и примерно называют неофициально этот трек. У Бо Уильямс, на волнах радио «Прибой». Программа «Через лайн» завершилась уже вечером с 17 до 18. Слушайте программу.
1: Радио «Прибой».

0: Чуваши.
1: Дагестанские огни.
0: На хитах. Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 13 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране расширили план мероприятий по развитию детского и юношеского спорта. В Минэнерго Дагестана назвали основные причины удорожания топлива и в республике почтили память Расула Ганзатова. Теперь подробно. План мероприятий по реализации концепции развития детского и юношеского спорта до 30 года добавили новые позиции, направленные на повышение доступности для детей занятий физической культурой. И соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина. В план включили 23 дополнительных мероприятий. Они призваны сформировать единое физкультурно-спортивное образовательное пространство, помочь детям раскрывать свои способности и создать условия для регулярных занятий спортом. В Минэнерго Дагестана назвали основные причины удорожания топлива: отсутствие вертикально интегрированных нефтяных компаний, рост цен на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, сезонное увеличение спроса на топливо, а также перебои в работе нефтеперерабатывающих заводов и неисполнение ими обязательства по отгрузке ранее оплаченного топлива. Отмечено, что сложившаяся ситуация создает риски для социально-экономической стабильности республики и может негативно повлиять на работу аварийных служб, объектов здравоохранения, транспорта, связи и сельхозпроизводства. В российских школах начались занятия обновленного курса внеурочной деятельности «Россия. Мои горизонты» для учеников 6-11 классов, сообщает пресс-служба Миноборнауки Дагестана. Программа реализуется в рамках проекта «Билет в будущее» при поддержке Минпросвещения России. Ее цель – помочь школьникам определиться с будущей профессией. Сегодня в Дагестане традиционно проходят мероприятия, посвященные дню рождения известного аварского поэта Расула Гамзатова. Его произведения получили широкую известность далеко за пределами Дагестана и России. В рамках празднования 103-летия со дня рождения великого поэта председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов совместно с врио главы республики Федором Щукиным и дочерью поэта возложили цветы к его могиле, расположенной на горе Таркетау в Махачкале. Дагестанские борцы греко-римского стиля завоевали 4 медали Кубка России среди юношей до 17 лет, который прошел в городе Бор Нижегородской области. За награды турнира в 12 весовых категориях боролись более 500 спортсменов со всей страны. Победителями соревнований стали Салтан Юсупов и Муслим Эльдарушев. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
1: Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
2: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
1: Вместе побеждать!
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
4: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
5: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Эмпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Кизав хелигиш, хириник дикра и хиря в кору.
2: Если долго смотреть, в парном молоке кровь увидишь.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
8: Звонок для учителя, а суперцены на важные анализы в гемотест для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России планируют ввести единую систему оплаты труда медиков. В республике создан сервис с продажей активов крупных должников. И волейболисты Дагестана сыграют на всероссийском турнире. Теперь подробно. Разработать единую федеральную систему оплаты труда медиков, хотя до конца года, тестировать и внедрять с начала следующего. Об этом сообщили в профсоюзе работников здравоохранения. Ключевое правило – гарантированный оклад должен составлять не менее половины зарплаты, а на премии будет приходиться не больше остальных 50%. Рассчитывать зарплату хотят без учета компенсационных выплат, таких как северные коэффициенты или надбавки за вредность. Теперь регионам и больницам придется перераспределять средства внутри бюджетов, нужно увеличить окладную часть, но при этом не урезать общий доход сотрудников. Правительство России разработало концепцию единых правил и рекомендаций по базовому поведению в цифровом пространстве. Об этом заявил председатель Кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, передает пресс-служба правительства. Как подчеркнул премьер-министр, соответствующая работа ведется во исполнении поручения президента Владимира Путина, данного на заседании Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики. Жителям и предпринимателям Дагестана стал доступен онлайн-сервис «Витрина имущества банкротов» на платформе «Картотека.ру». Это бесплатный маркетплейс, где публикуются объявления о продаже активов должников в рамках процедур банкротства. Как сообщили в Управлении ФНС России по Дагестану, проект призван сделать реализацию имущества прозрачной, повысить эффективность торгов и расширить круг потенциальных покупателей. В каталоге представлены все категории банкротного имущества, земельные участки, жилая и коммерческая недвижимость, автомобили, спецтехника и многое другое. Сегодня в Дагестане проходит ЕГЭ по математике базового уровня в рамках дополнительного периода, сообщает Миноборнауки Республики. В дополнительный период экзамены проводятся для выпускников, которые по уважительным причинам не смогли сдать экзамены в основные сроки или не преодолели минимальный порог. Результаты будут известны не позднее 18 сентября. Волейбольный клуб «Дагестан» примет участие в Кубке телеканала «Волейбол», очередной этап которого пройдет 9-11 сентября в Иваново. В своей группе «Е» дагестанская команда завтра сыграет против Тюмени, а в последующие дни проведет матчи против «Волжанина» и «Текстильщика». И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Реклама.
1: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Омниум Артиум Медицина Нобилиссима. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальные Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
4: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Золотая коллекция «Радио Прибой».

0: music on the best radio. Radio Playboy.
1: Реклама.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам, новые и БУ колеса, все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-222-47-47.

0: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране расширили план мероприятий по развитию детского и юношеского спорта. В Минэнерго Дагестана назвали основные причины удорожания топлива и в республике почтили память Расула Ганзатова. Теперь подробно. План мероприятий по реализации концепции развития детского и юношеского спорта до 30 года добавили новые позиции, направленные на повышение доступности для детей занятий физической культурой. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина. В план включили 23 дополнительных мероприятия. Они призваны сформировать единое физкультурно-спортивное образовательное пространство, помочь детям раскрывать свои способности и создать условия для регулярных занятий спортом. В Минэнерго Дагестана назвали основные причины удорожания топлива – отсутствие вертикально интегрированных нефтяных компаний, рост цен на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, сезонное увеличение спроса на топливо, а также перебои в работе нефтеперерабатывающих заводов и неисполнение ими обязательства по отгрузке ранее оплаченного топлива. Отмечено, что сложившаяся ситуация создает риски для социально-экономической стабильности республики и может негативно повлиять на работу аварийных служб, объектов здравоохранения, транспорта, связи и сельхозпроизводства. В российских школах начались занятия обновленного курса внеурочной деятельности «Россия. Мои горизонты» для учеников 6-11 классов, сообщает пресс-служба Миноборнауки Дагестана. Программа реализуется в рамках проекта «Билет в будущее» при поддержке Минпросвещения России. Ее цель – помочь школьникам определиться с будущей профессией. Сегодня в Дагестане традиционно проходят мероприятия, посвященные дню рождения известного аварского поэта Расула Гамзатова. Его произведения получили широкую известность далеко за пределами Дагестана и России. В рамках празднования 103-летия со дня рождения великого поэта председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов совместно с врио главы республики Федором Щукиным и дочерью поэта возложили цветы к его могиле, расположенной на горе Таркитау в Махачкале. Дагестанские борцы греко-римского стиля завоевали 4 медали Кубка России среди юношей до 17 лет, который прошел в городе Бор Нижегородской области. За награды турнира в 12 весовых категориях боролись более 500 спортсменов со всей страны. Победителями соревнований стали Салтан Юсупов и Муслим Эльдарушев. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя.
6: Новости на прибое.
7: Расул Гамзатов.
8: О, горные орлы, что вас влечет сюда, где снег в любое время года? Мы ни тепла не ищем, ни щедрот. Здесь высоту дарует нам свобода. О, земляки мои, что вас влекло сюда, где трудно обуздать природу? Нас привели ни благо, ни тепло. Нам высота сулила здесь свободу. Расул Гамзатов.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Я поплыву в такой же сизой мгле из-под небес.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Только что прозвучала легендарная композиция «Журавли» в исполнении Марка Бернеса на слова Расула Гамзатова. И признаюсь, мурашки до сих пор. В каждой строчке мудрость гор, нежность матери, любовь к родной земле. Добрый день, дорогие друзья. Ровно 15:07 в эфире «Радио Прибой». С вами Иза Ахметханова. Сегодня вторник, 8 сентября. В этот день по-особенному теплый. И даже если за окном немного ветрено, потому что сегодня родился человек, чье имя стало символом Дагестана, чьи строки знает каждый горец и каждый, кто хоть раз задумывался о родине, о матери, о любви. Это наш легендарный Расул Гамзатов. Он умел говорить о самом главном так, что слова попадали прямо в сердце. Его поэзия — это не просто рифмы, это дыхание Кавказа, это голос народа, который слышен далеко за пределами гор. Он писал о чести, о дружбе, о женщинах, о солдатах, о журавлях, которые до сих пор летят в наших сердцах. Да, сегодня день рождения великого поэта, и весь Дагестан, вся Россия, весь мир вспоминает этого удивительного человека. Мы тоже не остаемся в стороне. Этот эфирный день мы посвящаем его памяти, его слову, его духу. Пусть музыка, которая прозвучит сегодня, будет достойна, достойна его строк. Ну, а мы, друзья, начинаем наш музыкальный путь по волнам радиостанции «Прибой». Оставайтесь с нами, впереди 4 часа теплой, душевной, ну и, конечно, красивой музыки. Пусть этот вторник станет для вас светлым, несмотря ни на что. Итак, поехали!

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».
1: Говорят, что в пустыне нет ничего, кроме тишины и бесконечного горизонта. Но именно там, где меньше всего ждешь, иногда рождается настоящее чудо. Так и эта песня. Она появилась неожиданно, как цветок среди песка, и сразу притянула к себе взгляды и, конечно, сердца. В ней есть то, чего нам порой не хватает в повседневной суете. Немного волшебства, немного восточной нежности и очень много искренности. В эфире «Радио Прибой» Замир Пашаев и его новая работа «Роза пустыни».
0: Слушайте внимательно. Новинка на «Радио Прибой».

0: Слушай Родину, слушай Прибой.
1: Друзья, уже совсем скоро, ровно в 16.00, сразу после новостей, на волнах радиостанции «Прибой» начнется программа, которая помогает бизнесу говорить на языке успеха. Это «Мастерская маркетинга» с Мурадом Алигимовым. Сегодня в студии особенный гость Руслан Истарханов, генеральный директор компании «Дагресурс». Тема эфира «Строительный маркетинг в Дагестане». Поговорим о том, как строительный бизнес продвигается в наших реалиях, какие инструменты работают, ну а какие уже, возможно, устарели. И как выстроить рекламу так, чтобы клиенты приходили сами. Не пропустите, сегодня в 16.00 после новостей программа «Мастерская маркетинга».

0: Реклама на радио.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
5: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Пробки на дорогах.
1: Дорогие друзья, ну а прямо сейчас рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Актуальная ситуация на дорогах города Махачкалы. Итак, по данным Яндекс.Карт, заторы фиксируются на следующих локациях прямо сейчас. Проспект Алигаджи Акушинского в районе троллейбусного кольца. Там зафиксировано ДТП, задействован средний ряд. Далее пробки у нас по улице Гайдара Гаджиева в районе троллейбусного кольца вплоть до улицы Батырмурзаева. Также красным выделены Танка, улица Агасиева, на проспекте Имама Шамиля в районе Джума-мечети скопление машин, там также зафиксировано ДТП, задействован левый ряд. Далее заторы от улицы Магомеда Ярахского вплоть до пересечения с проспектом Гамидова. Также небольшое скопление машин у нас на кольце на проспекте Амитхан Султана. В этом же районе зафиксировано еще одно ДТП. Задействован средний ряд. Очень надеемся, что без каких-либо серьезных повреждений. Далее небольшое скопление машин также у нас на Ирчи Казака. Улица Магомеда Яракского выделена красным. Пробки на Рустамова, улицы на Абубакарова, на Каркмасова. В районе ЦУМа стоит практически все. У нас Хаджи Кадырова улица, также Радищева, Толстого, Дзержинского, Гусаева. Улица Магомеда Гаджиева выделена красным, бордовым выделена улица Буйнакского. Пробки у нас на пересечении улицы Даниялова-Дахадаева, также пересечение Дахадаева и проспект Расула Гамзатова. На всей протяженности проспекта Расула Гамзатова зафиксированы пробки, дорогие друзья, они перетекают у нас в редукторный поселок. Ну а в редукторном поселке у нас небольшое скопление машин на кольце на пересечении проспекта Петра Первого, улицы Хаджи Блача и проспекта Насрудинова. Небольшой отрезок улицы Хивская выделен красным. Уважаемые водители, конечно, мы призываем вас, будьте внимательны и терпеливы. Пусть дорога будет безопасной, ну а мы постараемся скрасить ваши пробки хорошей музыкой. Радио «Прибой» с вами на каждом километре. Счастливого пути!
2: Радио «Прибой» в Буйнакске.
3: Радио «Прибой» в Дербенте.
2: Радио «Прибой» в Кизилюрте.
3: Радио «Прибой» в Махачкале.
4: Радио «Прибой» в Кизляре.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
4: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
5: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
4: Вместе побеждать!
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
7: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Семпры» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин поручил подготовить комплексную модернизацию мер поддержки семей с детьми. Энергетики Дагестана перешли на режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, и коммунальные службы Махачкалы получили новые машины. Теперь подробно. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 1 июня следующего года разработать предложения по комплексной модернизации мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Таким образом, Минтруду, Минздраву и Минфину нужно представить правительство соответствующие предложения. При подготовке необходимо, в частности, учесть поручение президента России Владимира Путина. Речь идет о расширении поддержки в зависимости от количества детей в семье, а также об увеличении материнского капитала в зависимости от очередности рождения ребенка. Миноборнауки, Минпросвещения и Рособорнадзор уточнят требования к условиям реализации образовательных программ в зависимости от специальности и направления подготовки. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. Ведомствам нужно будет до 1 декабря этого года организовать работу по совершенствованию содержания госстандартов. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, сильным дождем и усилением ветра до 25 метров в секунду, в филиале ДАК-Энерго введен режим повышенной готовности. Мера предполагает полную мобилизацию сил и средств для оперативного реагирования на возможные последствия стихии. В случае необходимости к устранению аварий готовы 173 бригады. Энергетики напоминают жителям о необходимости строго соблюдать правила техники безопасности вблизи линий электропередачи и других энергообъектов. На улице Махачкалы выведено 23 единицы новой специализированной коммунальной техники. Пополнение автопарка, уборочно-коммунальных служб и модернизация инфраструктуры проводится в рамках комплексного благоустройства дагестанской столицы. Параллельно продолжается планомерная замена изношенных мусорных баков и обустройство современных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. С начала этого года на улицах города установлено и заменено более 2000 контейнеров. Мухаммад Мингсултанов стал победителем международного турнира по вольной борьбе среди юношей до 15 лет в памяти трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева, который прошел в Красноярске. В весовой категории до 41 килограмма он провел 5 схваток и во всех одержал победы, не отдав соперникам ни одного балла. Еще один представитель Дагестана Рамазан Хадисов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 44 килограммов. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
2: В эфире радио «Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
3: Ассаламу алейкум, добрый день, дорогие слушатели. У микрофона Мурат Алигимов, основатель маркетинг-клуба Дагестана и эксперт по системному маркетингу. В эфире «Мастерская маркетинга» – подкаст о том, как работает современный бизнес и маркетинг без лишней теории, с понятными примерами и практическими инструментами. Сегодня у нас в гостях генеральный директор компании «Дагресурс» Руслан Истарханов. Руслан, ассаламу алейкум.
4: Ва алейкум ассалам, Мурат.
3: Так, у меня вот сразу же первый вопрос, потому что я знаю, что, Руслан, строительный рынок в Дагестане – это особая стихия. Тут и конкуренция, как в горах, шаг лево, шаг право, и ты уже не видишь клиента. Но чтобы продавать бетон и строить материалы, нужно понимать не только прочность марки, но и психологию. Вот как бы вы объяснили, что такое маркетинг человеку, который далек от этой сферы и думает, что бетон продается только по цене?
4: Ну, маркетинг строительства – это способ показать будущим клиентам, почему стоит выбрать именно эту строительную компанию, именно ее строительный материал, ее подход и сервис, и услуги.
3: Отлично сказано. Вот вы управляете компанией с более чем 25-летней историей. Но я как знаю, ваш бизнес, ваш путь в бизнесе был непростым. Расскажите о себе, как вы начинали, почему выбрали именно эту сферу и что было самым сложным на старте?
4: Ну, я скажу так, эту сферу, можно сказать, выбрал не я, она выбрала меня, потому что я был еще школьником, когда эта компания основалась. Основатель ее мой дядя Гамзат Магомедалиевич, он на сегодняшний день является учредителем. Я был тогда школьником и всячески, как у нас принято, помогал дяде и вырос, можно сказать, в этой сфере.
3: Хорошо, вот DAG-ресурс, насколько я знаю, существует с 1998 года. За это время Махачкала выросла вверх, вширь, а рынок стройматериалов изменился до неузнаваемости. Вот какие главные изменения на рынке стройматериалов в Дагестане вы пережили за эти годы? И как компании удается оставаться на плаву?
4: Да, на самом деле за эти годы были очень много изменений. Был бум строительства 2000-х годов. Потом менялись строительные материалы, приходили на рынок новые строительные материалы, хотели заменить для нас привычные строительные материалы, показать свою экономию, устойчивость, надежность. Были разные ситуации в жизни, приходилось адаптироваться, где-то открывать свои производства, где мы видели, например,
3: потенциал,
4: где потребители наши, допустим, не успевали.
3: Это на территории Дагестана?
4: Да, на территории Дагестана. Были очень много крупных проектов. Строительство Каспийского листового стекла завода. Анжи-арена реконструкция была.
3: Я даже не знал.
4: Да, и это был для нас в каких-то этапах, это был для нас большой вызов. Нам было приятно взяться за это дело и благополучно завершить и жить в период этих...
3: Я уверен, среди наших слушателей очень много строителей, прорабов, и у них вечно одни и те же некие проблемы, где взять качественный материал, чтобы не подвели, и там по адекватной цене. Могли бы вы описать типичный портрет клиента в Дагестане – это частный застройщик, кто строит дом, или крупные строительные компании. Вообще, чем они отличаются?
4: Я бы выделил две группы. Это правильно сказали, частный потребитель. У каждого была такая мысль – построить дом семье, сыну, дочери. И вторая группа – это строительные компании, которые нужна надежность, качество, доверие. Два вот этих клиентской группы я бы выделил.
3: Хорошо, вот когда говоришь про Дагестан, многие представляют сразу большой рынок, где все может там меняться за час. С какими основными стереотипами, мифами, додумками вы сталкиваетесь касательно вашего строительного бизнеса?
4: Ну, самый такой большой стереотип – это когда складывается у клиентов, потребителей, о том, что у нас некачественная там продукция или что-то мы не можем обеспечить ассортиментом или услугами какими-то.
3: Как вы думаете, почему этот стереотип вообще есть на рынке? Не только у вас, вообще на рынке?
4: Ну, от неосведомленности, скорее всего, от горького опыта, допустим, там…
3: Ну, наверное, это происходит, потому что, наверное, люди не видят заранее, там, как производится тот или иной бетон, строительные материалы, не видят результатов там, исследований, лабораторных подтверждений, сертификатов и тому подобное, да? Или они даже не спрашивают про это?
4: Да, у них нет подтвержденной документации, они не привыкли требовать от этого. Ну, с течением времени, на сегодняшний день потребитель уже знает, что цемент, он не просто там одной категории, что... У серого цемента есть 50 оттенков серого, будем так говорить.
3: Ага, ну очень хорошая аналогия и отсылка к фильму.
4: Да.
3: Но опять же, они до сих пор остаются, потому что люди до конца не верят, или же все-таки, знаете, по-другому спрошу, вот как это ваша компания, что делает, чтобы этот стереотип убрать?
4: Ну, во-первых, мы делаем такие несколько шагов применяем. Предварительно мы их ознакомливаем с нашим продуктом, говорим о его происхождении, о его этих качествах. Потом мы делаем пробные, например, им пробную партию поставок делаем. Потом подтверждаем документально о их сертификации, о качестве, лабораторном
3: подтверждение. Помогает это все?
4: Ну, да, помогает.
3: А если, вот как это было бы, например, ваша компания, а если взять в целом по рынку, наверняка вашей компании недостаточно, чтобы полностью убрать этот стереотип. На рынке это все равно отсутствует, да? Что, может быть, вы просто одни из немногих, кто это делает, да?
4: Да, да, не у всех будет своя лаборатория, допустим, которая подтвердит им тут же в течение часа о качестве той или иной продукции. Мы стараемся как-то...
3: Ну, чтобы наш эфир не превращался про то, что мы говорим про какие-то технические моменты, а наши слушатели наверняка хотят больше, как говорится, мяса, меньше воды, давайте перейдем к самому болезненному, продажам. Наверняка каждый ваш менеджер слышал фразу там «дорого», «я подумаю», «в другом месте дешевле», «мне посоветовали другого» и так далее. Вот у меня вопрос. Какое самое частое, неубиваемое возражение вы слышите в Дагестане? И, ну, или какой у вас подход по отношению к этому?
4: Да, у нас, можно сказать, уже сложился иммунитет. Больше всего, чаще всего слышим то, что вот мы слышали где-то там в новостях или в средствах массовой информации, что там где-то дешевле, предполагаемо дешевле. Ну, на самом деле, когда начинаешь взаимодействовать, опыт показывает, что не у всех есть, например, ассортимент, что действительно должное качество.
3: Ну, я, знаете, почему этот вопрос затронул? Потому что хочу, уважаемые слушатели, ваше внимание на этом сфокусировать. Дело в том, что когда вы слышите возражение типа «дорого», это про то, что внутри человек, наверное, чуть-чуть не согласен с ценой. Но вряд ли он там большое расследование проводил. То есть ему намного проще сказать «это дорого» и попробовать выбить у вас скидку, чем на самом деле помониторить всех, кто есть на рынке. Даже если он помониторит, он может помониторить на самом деле в плане цены даже, а вот качество взять, отнести там в лабораторию, оценить и тому подобное, мало кто это делает.
4: Да.
3: Я хотел рассказать один пример, для наших слушателей тоже будет полезно. Вот я когда взаимодействовал с одной компанией, кто занимается продажей мебели, вот какая у них поразительная ситуация происходила. К ним заходит покупатель и говорит: вот эта спальня стоит у вас 220 тысяч рублей, а у соседей точно такая же стоит 200 тысяч. Дайте нам скидку, у вас дорого. Ну, естественно, что обычно делают менеджеры по продажам? Тут же начинают: ой, конечно, мы сейчас посмотрим, что можем сделать. Начинают звонить владельцу: пожалуйста, вот здесь пришли люди, 20 тысяч рублей просят скидку и тому подобное. И, как я понимаю, это часто они с этим сталкиваются, и я просто им задаю вопрос: а вам не кажется это нелогичным? Если у конкурента рядом кто находится, стоит 220, наверняка же выгоднее у него выбить 20% скидку и сделать там за 180, чем у нас с 220 спускать. Но, увы, они этим вопросом не задавались. И когда мы стали там в качестве тайного покупателя заходить интересоваться, выяснилось на самом деле, что у них там отсутствует поднятие до нужного этажа, сборка и тому подобное. И эти покупатели прекрасно это знали. И просто вводили заблуждение продавцов, ну, по типу, что вот там точно такая же мебель стоит дешевле. Это к чему я говорю, что есть разные покупатели. Есть часть покупателей, которые на самом деле вводят в заблуждение. Есть часть покупателей, которые не разбираются. Ну, или, как говорят у нас в Дагестане, некоторые, кто берут на пушку.
4: Да, да.
3: То есть разные ситуации есть, поэтому, уважаемые слушатели, если вдруг вам часто слышится возражение, там, дорого, в другом месте дешевле и тому подобное, не сдавайте сразу все свои карты, попробуйте изучить ситуацию, посмотрите, что там на самом деле внутри. Неужели ваш точь-точь такой же товар в один дешевле? Хотя я вот сейчас слышу, кто-то мне говорит там на той стороне нашего радиоприемника: Мурат, а если, допустим, товар 100% одинаковый? Ну, допустим, iPhone. Вот, допустим, есть какой-то iPhone. Это не реклама iPhone, а просто говорю, что на примере iPhone. Вот, допустим, определенная модель, определенный цвет и память. Вот, допустим, что в этой ситуации делать? Тогда, когда вас, ну, вы рядом находитесь, у вас там два одинаковых салона, находитесь рядом, и для того, чтобы понять, как выделиться на фоне конкурента в одной и той же цене, надо сделать одно ключевое действие и давить на него. А какое именно, я скажу после рекламного блока.
0: Реклама.
2: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
11: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
12: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
13: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
2: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
3: Мы продолжаем наш радиоподкаст. В гостях у нас генеральный директор компании «Дагресурс» Руслан Истарханов. Мы обсуждали разные вопросы. И последний был до рекламного блока. Что делать, когда у вас один и тот же товар, допустим, например, того же айфона, модель, цвет, память и так далее, и вы находитесь рядом. На самом деле в этот момент работает только один инструмент, надо давить на эмоции. Расход немножко, имеется в виду, что вы должны выбрать такое позиционирование, которое вас будет выгодно выделять. Вот даже если взять Махачкалу, есть у нас там магазин, который показывает себя как там техногики, есть магазин, который показывает, что они типа больше молодежные, другие, допустим, для старшего поколения. То есть давить на определенную эмоцию, чтобы человек, когда выбирал между разными конкурентами, которых одинаковая цена, сердцем. Mm-hmm. Поэтому следующий вопрос. А вот как именно ваше позиционирование сегодня выстроено? Что является миссией вот компании «Дагресурс»? Это просто продать, ну или вы решаете какую-то глобальную задачу для республики?
4: Ну, на самом деле мы больше как в масштабе технологичности и комплектном подходе, комплексном подходе. Мы готовы рассмотреть индивидуальность, mm-hmm. и этот индивидуальность клиента, допустим, стройплощадки, готовы там обеспечить всем необходимым мобильностью непосредственно на самой стройплощадке.
3: Понял, хорошо. Давайте еще один вопрос, который бы погрузил бы нас в практику. Допустим, вот я начинающий предприниматель. У меня нету миллионного бюджета на рекламу, но я хочу начать там, не знаю, возить песок, продавать блоки и там подобное. Не знаю, что мне делать. Вот как вы в начале 2000-х годов начинали искать и привлекать клиентов? И как сегодня это происходит, там, условно, с минимальным бюджетом?
4: Ну, на сегодняшний день возможности, конечно, более, чем в те годы, когда было основой в 2000-х годах.
3: Да. Ну, как тогда вы искали, как сегодня находите клиентов?
4: Тогда была сложнее коммуникация, тогда были газеты.
3: Радио, кстати, всегда было. Радио и газеты размещались
4: в газетах. Не было такой быстрой коммуникации, как на сегодняшний день, социальные сети и прочее. Звонили по радио телефоном, оставляли номера. Вот.
3: Наверное, выезжали на объекты?
4: Выезжали на объекты, соответственно, предлагали товар, на рынки выезжали.
3: Хорошо. А вот сегодня, вот эпоху, когда мы живем, эпоху диджитал, интернет-технологии, Но при этом даже в Дагестане свои определенные особенности, такие как, допустим, заблокированные соцсети, сайты не всегда удобные, а все-таки многие сидят в даже не Телеграме, а в WhatsApp. Вот сегодня как вы привлекаете клиентов, ищете, находите, взаимодействуете?
4: Есть такие мессенджеры, которые разрешены, ВКонтакте, допустим, вот социальные сети.
3: WhatsApp не запрещен пока что, алхамдулиллях.
4: WhatsApp, да, размещаем статусы, создаем группы, скидываем туда информацию полезную, сопровождение прочее наших клиентов.
3: А вот эти ограничения, которые появились в законодательстве касательно рекламы, касательно блокировки, касательно... ограничения касательно определенных соцсетей. На вас как-то сказались или вы в целом на них особо не полагались?
4: Ну, да, мы так в целом на них не полагались, но понимали, что это имеет смысл быть.
3: У вас, допустим, странички в соцсетях есть, вы их ведете активно?
4: Да.
3: То есть как канал тоже используете его?
4: Да, конечно, использую.
3: А вообще, вот ваш рейтинг топ-3 каналов, которые в вашей нише работают. Давайте по-другому. А какие каналы вас, допустим, радуют, потому что они действительно приносят клиентов, а которые, допустим, вы туда вложились, и потратили на это время, но вообще не оправдали ваши ожидания? Есть такие каналы? Каналы продвижения, имеется в виду?
4: Каналы продвижения, это ВКонтакте, наверное, скорее всего.
3: Это обрадовался или огорчило?
4: Обрадовал.
3: То есть ВКонтакте ваша ниша работает?
4: Да.
3: Отлично. А и был, допустим, пример, где вы вложились деньги в рекламу какой-то, определенный вид, но не почувствовали для себя какого-то результата?
4: Не могу сейчас вспомнить.
3: Значит, не было его?
4: Не было, да.
3: Значит, вся эта реклама, которую вы запускали, была высокоэффективна?
4: Да.
3: Будем так считать. Хорошо. Вы упомянули WhatsApp. Вот сегодня у вас этот инструмент остается рабочим, да?
4: Да.
3: Что, как это вы делаете? Почему спрашиваю? Даже вот перед нашим эфиром я отснял кружочек, выложил в свой WhatsApp канал. Что такое канал? Что такое чат, наверное, все наверняка понимают. В чате можно переписываться, в канале только один админ может выкладывать. И он у меня достаточно неплохо развит, почти 2000 человек там у меня наблюдают за маркетингом в Дагестане. У вас как это работает?
4: Ну, в WhatsApp, например, мы работаем однозначно с клиентами, которые уже давно с нами на связи.
3: Это, наверное, статусы хорошо работают.
4: Да, статусы хорошо работают, которые, например, не требуют быстрого вмешательства.
3: Что имеется в виду?
4: Допустим, предоставить им услуги, например, предположительно, какому-то времени. Можно вот написать.
3: Несрочные
4: заявки можно обработать. В этом
3: когда случае, он поймает связь, что тогда он включил.
4: Когда он поймает связь, совершенно верно.
3: Просто до конца не знаю, эти три буквы можно назвать или нет в эфире. По-моему, они тоже запрещены. То, что нужно постоянно включать-выключать, чтобы зайти в WhatsApp и потом отключать. Все настолько усложнено, поэтому... я понял. То есть там удобная коммуникация где-то долго. А вот, допустим, статус или размещение информации. А вообще паблики вы используете, которые там находятся в WhatsApp или в других мессенджерах? Или пока не практиковали такое? Потому что, объясню. Вот я видел, что, допустим, есть женские группы, где там продают посуду. И достаточно популярно они там, допустим, выкладывают. Есть женские группы в WhatsApp касательно комиссионки. То есть, они что-то перепродают. Женщины постоянно что-то перепродают там. А вот у вас как это работает?
4: У нас может быть, только одно. Группа клиентов. Ага. Мы скидываем туда какую-то информацию о наличии там...
3: объема, марки и так далее. Даже. Да. Авито работает в вашей нише?
4: Да, Авито тоже используемо.
3: Вообще, Авито в вашей нише в регионе, как вы думаете, вообще перспективно, не перспективно, стоит туда вкладываться или нет? Для наших слушателей.
4: Да, стоит, рекомендую.
3: Даже имеется в виду, вы подключаете, наверное, платное продвижение.
4: Да, платное продвижение.
3: А вот, допустим, отдельно специалиста, авитолога вы привлекаете или своими силами?
4: Где-то своими силами, где-то привлекаем авитолога.
3: Почему спрашиваю? Потому что многие интересуются вообще, где его найти. Значит, как я понимаю, легче самому разобраться, какие-то курсы купить, может быть, да, для того, чтобы понимать, как там продвигаться, чем постоянно искаться и рассчитывать на того или иного человека. Хорошо. WhatsApp обсудили, Авито обсудили. Знаете, важно же ведь не только привести клиента, но и, как говорят продажники, дожать. Особенно в сезон, когда все забито. Как устроена ваша работа с возражениями, с нестандартными запросами от клиентов на этапе продаж? Можете рассказать какие-то примеры, когда у них будут какие-то хотелки, которые, может быть, в моменте вы не всегда можете выполнить?
4: Ну, во-первых, мы их выслушиваем внимательно, не перебиваем. Стараемся создать этот эмоциональный контакт.
3: Рапорт.
4: Рапорт, да.
3: Чтобы это не значило.

0: внимание, потому что это для нас этот как бы вызов, будем так говорить, приятный вызов узнать, есть ли над чем еще можно поработать.
1: Я почему этот вопрос поднимаю, потому что я вот общаюсь с разными людьми, слышу разные позиции. Вот их кто-то говорит, что, знаете, у нас стандартный продукт, там все унифицировано, и мы работаем только в рамках этого продукта. А вот, допустим, если попадает нестандартный запрос, он говорит, мы не беремся за это. Почему? Потому что это ломает наши процессы, ломает нашу статистику, продажи, и мы просто у нас выбивает из колеи. Давайте, например, даже скажем, вот, допустим, вот сейчас я окошко там вижу, там, Rostix, вот, допустим, они не будут каждый раз под каждого клиента там нужно доделывать. Mm-hmm. Они скажут, вот у нас, допустим, стандартные там крылья, ножки, там, так далее, вот мы их делаем просто много, качественно и вкусно. Это не реклама, это просто пример. А вот, допустим, в другом соседнем магазине, допустим, кафешке, начинают так, а что вам сделать, давайте я добавлю, давайте я уберу и тому подобное. Нет правильного ответа, кто из них прав или не виноват. Просто у каждого своя стратегия. Я понимаю, вы все-таки про то, чтобы подстраиваться под клиента, искать возможности для того, чтобы с ним повзаимодействовать.
0: Да.
1: А есть какие-то все-таки ограничения, которые вы ставите для себя, там, по плане объема, сроков и так далее, когда вы понимаете, что легче человеку отказать, чем взять проект?
0: Нету такого.
1: Машаллах. Все берем, да? Совсем работаем.
0: Да. У нас просто был такой пример, когда клиент, именно вот как вы говорите, капризный, заявил, например, небольшую партию товара и указал очень много потребностей, да, там, дополнительные устройства ему все обеспечить. И я просто случайным образом заметил, как наш менеджер с ним обрабатывал вот этот заказ и сам вмешался в это. И мы удовлетворили полностью этого клиента, вот его заказ, эту небольшую партию, доставили материала цемента. И в будущем оказалось, что он предложил своему близкому родственнику, который занимается крупным строительным отраслью, он вышел на нас и заказал крупную партию.
1: Нет, давайте все-таки я хочу раскрыть тему, связанную с капризными клиентами. Mm-hmm. Поясню. Вот сейчас, надеюсь, я расскажу один кейс. Mm-hmm. Надеюсь, она меня не слушает. Это человек, который в этом кейсе участвует, потому что она сразу себя узнает. У нас есть общий знакомый, у него парикмахерская детская. Mm-hmm. И у него достаточно высокие цены, ну, относительно других. А вот она, наша общая знакомая, да, одесса пришла на какую-то его там, вначале там раздавал скидки, чтобы набрать аудиторию. И она пришла, там постригла, там, условно, за 500 рублей. Второй раз она была прийти за 1000 рублей. И, как я понимаю, ей дорого. Ну, когда она пришла, она узнала, что 1000 рублей стоит. Типа, для нее это дорого, она другого ценового сегмента. Ни в коем случае еще не оценку не даем. Но, говорит, его удивило ее поведение. Вот она, окей, посадила сына, он стрижется. Параллельно она, говорит, забрала все конфеты, выпила все кофе, чай и тому подобное. То есть она пыталась, наверное, эту сумму как-то забрать.
0: Отбить,
1: да. У вас такие клиенты бывают? Которые так могут вынести... мозг, что в итоге, вы говорите, лучше бы не брались.
0: Может, были бы такие какие-то трудные клиенты, но чтобы так...
1: чтобы все забрали, конфеты, чай, не бывает.
0: Чтобы так запомнить, именно в этом моменте нет.
1: Хорошо. Вот скажите, вот наверняка же без ошибок не бывает бизнеса. Да. Особенно дагестанский бизнес часто учит на своих ошибках, потому что западные учебники тут не всегда работают. Расскажите о самой большой ошибке в маркетинге или в продажах, которую вы совершили в компании DagResource, и, может быть, из этого извлекли какой-то урок.
0: Скорее всего, самая такая большая ошибка, которую вот я так припоминаю и помню приблизительно, в каком этапе это произошло, это когда мы перестали светить всем нашим клиентам, новым клиентам. Мы как бы...
1: Расскажите, светить что имеется в виду?
0: Имеется в виду размещаться в рекламных так, всяких пабликах.
1: Каналах, на радио.
0: На радио. Совершенно верно, взяли какую-то большую паузу.
1: А с чем это было связано? У вас ушел фокус, вы перегрузились другими задачами. Почему вы перестали размещаться?
0: Это сложилось из того, что мы собрали, допустим, такой круг клиентов, который
1: вам был достаточно.
0: Достаточно на тот период.
1: Да.
0: И решили как бы заниматься ими, только ими. И эта реклама, это все ушло на второй план.
1: А когда вы почувствовали, что рекламы не хватает? Когда работа с ним закончилась, а новых не осталось?
0: Когда уже пошел спад в строительном секторе, вот тогда мы почувствовали, что...
1: Кстати, по поводу спада, вот когда этот спад вы на себе почувствовали, в каких годах? Вот в этом году или в предыдущем?

0: С 2014 года.
1: С 2014 года? Да. Прямо с тех пор.
0: С тех пор.
1: Ну, я надеюсь, что с 2014 года хоть какую-то рекламу размещаете.
0: Да. Да.
1: Я понимаю, о чем вы говорите. На самом деле, маркетинг и в целом рекламные кампании дают отложенный эффект. Вот сегодня все, что вы будете размещать там, на том или ином канале, не факт, что сегодня дадут результат. А особенно, допустим, в вашей нише. Вы же продаете, допустим, не пирожки, ну, условно, допустим, не суши, а пиццы. Почему? Потому что если я услышал акцию, типа, суши, пицца, там, я могу сегодня просто вечером заказать, ну, потому что мне захотелось. Когда, допустим, речь идет о бетоне, о цементе и тому подобное, я должен, наверное, как клиент дозреть, да, то есть, если я, там, условно, частное лицо, у меня должна быть ситуация, да, то есть, я должен или бетон залить, там, или же еще какая-то ситуация, когда я пытаюсь, ну, я должен понять, что мне нужен бетон. Mm-hmm. То есть, слишком долгий процесс принятия решения, это хочу сказать. И поэтому в вашем случае реклама, она будет постоянно поддерживающей, то есть, чтобы оставаться на слуху. У нас в маркетинге есть такое понятие, как экономика внимания. Вы слышали такой термин?
0: Нет.
1: Раскрою сейчас для вас и для наших уважаемых слушателей. Дело в том, что вот условно в фокусе внимания каждого покупателя есть небольшое так зазорено. Ее заполняет тот, кто самый активный. Условно, вот мне нужны стаканы. Сегодня, допустим, никто мне не транслирует рекламу по поводу стаканов, и, соответственно, у меня в голове пусто. Кого нужно купить в плане по стаканам, к примеру, да? Вот мне нужна эта компьютерная мышка, тоже пусто. Ну, конечно, я могу задуматься или спросить кого-то, допустим, у вас рекомендацию, где купить мне компьютерную мышку, и если у вас в голове какая-то информация есть, мне порекомендуйте. Ну, вот есть, допустим, ребята, которые занимаются товарами для детей, не хочу назвать эту компанию, да, вот они вбили, допустим, в сознание потребителя, что вот если тебе нужны вот эти товары для детей, mm-hmm. тогда покупай у нас. Благодаря чему? Потому что они активно в эту нишу сознания потребителя вбивают своим клиентам, даже если вам эта вещь не нужна. Это, допустим, коляска, условно. Mm-hmm. Поэтому очень важно регулярно работать. А вот, как раз вы сказали, что вы эту ошибку допустили. Какая ситуация на сегодня? Вы ее исправили?
0: Да, исправляем.
1: Поэтому потихоньку переходим к вопросу касательно нашего радио. Вот, допустим, у вас есть опыт размещения на радио?
0: Да, есть.
1: Что это было? Имиджи ролик, продающий?
0: Просто рекламный ролик.
1: Имиджи, чтобы быть на слуху. То есть, да. А вообще, как канал коммуникации, как вы оцениваете радио? Что для вас это? Это основной канал, промежуточный, в комплексе.
0: Это основной канал, да, это основа, мне кажется, это радио.
1: Ну, я думаю, что, учитывая вашу аудиторию, что это застройщики, мастера, которые часто бывают в дороге, слушают радио, наверняка, в силу того, что просто параллельно чем-то занимаются. Mm-hmm. Да, действительно, радио для таких, для такой аудитории очень важно. Потому что всегда уже для себя должны сделать ремарку, что надо отталкиваться от целевой аудитории. И здесь очень важно оставаться на слуху. Спасибо, что вы здесь у нас размещаетесь. Так, мы потихоньку продолжим. Знаете, у меня есть книга «Маркетинг в кейсах». Я там очень много разных историй собрал, потому что я считаю, что клиенты – это как бы зеркало бизнеса. Вот, если вы хотите знать, что у него болит, послушайте, о чем говорят ваши клиенты. Вот как в DAG-ресурсе выстроена работа с обратной связью и жалобами? Приходит ли клиент к вам с претензией? И как вы решаете эту ситуацию, чтобы он ушел довольным и рекомендовал дальше вас? Давайте раскроем эту тему, но после рекламного блока.
2: Реклама. Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: В эфире радио «Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
1: Так, мы продолжаем наш радиоподкаст. В гостях у нас генеральный директор компании «Дагресурс» Руслан Истарханов. Если вдруг вы только присоединились к нам и думаете, как я мог это пропустить и тому подобное, завтра в ресурсе «Яндекс.Музыка» по поиску «Мастерская маркетинга» можно будет послушать запись. А у меня был вопрос следующий. Руслан, как вы сегодня работаете с обратной связью?
0: У нас есть специальный человек, который обзванивает клиентов спустя какое-то время и принимает или возражения, или пожелания.
1: А, вы прям даже прям выделили отдельного человека на эту задачу?
0: Да, мы выделили человека.
1: А вообще как давно это существует? С начала основания компании или за последнее время только?
0: Нет, это уже где-то на протяжении 5 лет у нас это идет.
1: Почему вы это внедрили? И давайте по-другому. Почему вы это рекомендуете это внедрить такого человека?
0: Потому что в большой системе могут быть какие-то сбои, которые не учитываем, допустим, невидимые зоны. И хотелось бы, чтобы мы знали, что наш клиент, каждый клиент, чтобы наш был доволен, остался доволен, без внимания не остался, чтобы узнали именно по какой причине, какая была причина.
1: Хорошо. Вдруг получился какой-то казус, рекламация, как говорят. Вот, допустим, этот человек узнал, дальше он, получается, передает или начальнику производства, или вам. Как обычно вы разбираетесь? То есть человек сразу получает обратную связь, или, допустим, кто-то выезжает, смотрит. Ну, как это происходит?
0: Сразу мы связываемся с ним. Если, например, вдруг произошло что-то непредвиденное, допустим...
1: Машина вовремя не приехала там, допустим, да?
0: Да, машина вовремя не приехала. Либо этот переложили заказ на какой-то слишком длительный срок. Мы эти сроки сокращаем, потом в качестве возмещения предоставляем ему дополнительные какие-то строительные материалы.
1: А, что какой-то подарок даже делать,
0: да,
1: бонус.
0: Бонус обязательно.
1: Отличная делаем. Идея. Я хочу вам еще момент подсветить. Вдруг вы возьмете тоже на это вооружение, вдруг если человек говорит, что все хорошо, все отлично и так далее, я всегда рекомендую сказать ему большое спасибо за ваш отзыв. Могли бы вы оставить отзыв на картах? То есть, смотрите, вот если условно, допустим, мы оцениваем вас по 5-бальной шкале. Mm-hmm. Если мы говорим, если человек говорил 1, 2, 3, ну, плохая оценка, даже получается, окей, сразу идет на разбор ситуации. Что случилось, почему и тому подобное. Если он говорит 4, 5, ну, типа, оцениваем на 5, вы молодцы. В этот момент можно попросить человека оставить отзыв на каких-то картах, там, будь то Яндекс, Google, 2GIS и так далее. Почему? Потому что такие люди наиболее лояльны к вам. Единственное, можно для себя понять, что конверсия может быть небольшая. Из 10 человек, кого попросите, это могут сделать 2. Почему? Во-первых, потому что вы сами сказали, что у вас клиенты B2B, то есть это застройщики, у него не будет времени заходить на там, 2GIS и тому подобное, даже если вы ссылку прикрепите. А у частного лица побольше времени будет. Но даже у частного лица не всегда бывает возможность сразу зайти, пойти, нажать там, и тому подобное. Но я вас всех призываю, уважаемые слушатели, просить тех людей, которые вам говорят, что все было хорошо, оставить отзыв на карте. Угу. Вы это сейчас делаете?
0: Мы это внедрим сейчас обязательно.
1: Отлично. Вот, видите, вы нам даете какую-то пользу, и мы вам даем. Да, такое алаверды такое спасибо. Маркетинговое. Так, вы хорошо подметили, что у вас есть специальный человек. Я вот хочу затронуть эту тему. Потому что в Дагестане найти хорошего сотрудника, это как найти редкую марку бетона. Рынок труда перегреется, хотят работать за большие деньги, квалификации не хватает и тому подобное. Вот как вы ищете, обучаете и, главное, удерживаете там, продажников, водителей, когда, ну, допустим, может быть, конкурент или кто-то другой их переманивает?
0: на самом деле в процессе всего трудового процесса, допустим, мы часто меняем фокус внимания. А для меня, я убежден в этом, что фокус должен быть оставаться на сотрудниках. Потому что сотрудник, который столько времени работал у тебя, набравшись столько опыта, он приносит и вносит большой вклад и в бизнес, и в ваше дело. Поэтому надо быть более чутким к ним, знать, в каком состоянии он пребывает, все ли у него в порядке, везде принимать участие.
1: Нет, я хочу подтвердить ваши
0: слова. Я так думаю, что сотрудник, когда будет чувствовать
1: заботу.
0: Контакт, заботу от руководителя, он не всегда категорично примет решение
1: об увольнении.
0: Или
1: хорошо, я с вами полностью согласен, потому что я общаюсь с вами, на самом деле это чувствую, вижу тогда, что действительно ваши слова подтверждаются делами. Вот вы всегда, допустим, ставите интерес или же мнение человека, вашего сотрудника, и держите это в фокусе. Но давайте другую ситуацию. Mm-hmm. Сотрудник сам уже выгорел, работать не хочет, является чемоданом без ручки. Тогда что делать?
0: Тогда поговорить с ним, допустим, узнать о его дальнейших планах.
1: И выгнать.
0: Нет, предложить ему какие-то там условия.
1: Допустим, и выгнать.
0: Условия, где, чтобы он попробовал у нас же в компании себя.
1: И потом уже выгнать. Я специально говорю, на самом деле, я хочу просто сказать, потому что я знаю очень много руководителей, которые говорят, шанс один, шанс два, шанс три, ассаламу алейкум. Вы сколько раз готовы давать шанс?
0: Ну, смотря сколько мы с сотрудником работаем.
1: А, ну чем дольше, тем больше шансов.
0: Да, ну, такие сотрудники, допустим, которые недавно устроились. Ага. С течением времени ты можешь за 1-2 месяца даже не понять, например, о его плюсах и минусах. Угу. Определенно, в этим новым сотрудникам, естественно, шансов поменьше.
1: Где-то выслуги лет.
0: Да, выслуги лет. Ну, старая система,
1: ага,
0: замечаний.
1: Я почему говорю? Потому что вот я часто сталкиваюсь, допустим, с теми же продажниками. Вот им уже сколько раз было сказано, там, продавайте вот так, продавайте по этой технике продаж, делать и так далее. Ну, какие-то, допустим, сотрудники именно в отделе продажах этого не слышат. Работают по старинке, уже один раз сказали, второй, третий и так далее. Я даже один раз пошутил с одним отделом продаж, говорю, вот вам уже 4 раза сказали, еще осталось 19 раз, и потом будем прощаться. Это, конечно, сарказм, но мы же для себя прекрасно понимаем, что определенные люди на определенных позициях должны приносить для компании деньги. Вот если взять, например, отдел продаж, если, допустим, там ребята, девчата, кто работают, в итоге не приводят лиды. Лиды, потенциальные клиенты надо для наших слушателей всегда раскрывать. А мы ему дали один шанс, два, три и так далее. Но в итоге мы из-за него, вся компания теряет деньги. А это же целая цепочка. Отдел продаж придется деньги в виде продаж. Потом отдел, допустим, снабжения, отдел логистики, там, автопарк и тому подобное. Мы же все зарабатываем от того, что придется отдел продаж. Uh-huh. Вот у вас какой подход именно к таким людям, которые, допустим, отдел продаж, может быть, долго работают, но, может быть, не приносят результата?
0: Ну, однозначно должна быть отдача. Видно, действительно, это вся цепь. Если в этой цепи какое-то звено работает неправильно, недолжным образом, естественно, надо ему показать, где он принесет пользу больше.
1: Понял. Хорошо. А вот какие-то конкретно в вашей компании, какие мероприятия на удержание сотрудников вы сегодня реализуете? Ну, это беседы личные, это я уже понял, это у вас есть. Угу. Потом?
0: Например, мы смотрим на его стаж, нахождение нашей компании, и, соответственно, этому стажу мы им прибавляем в оклад.
1: Такая индексация зарплаты с учетом выслуги лет.
0: Да, выслуги лет. Такие методы применяем.
1: Потом? Я так понимаю, у вас есть какие-то корпоративные активности, то есть совместные мероприятия, выезды и тому подобное.
0: Да.
1: Выезжаем. А вы это для чего делаете? То есть для вашей головы это для сплочения или же в целом вам самому это нравится?
0: Для сплочения, чтобы коллектив был как бы ближе друг к другу, опять-таки знать, что происходит.
1: Тогда можно сразу каверзный вопрос? Хорошо, вы это делаете для, как руководитель делаете для сплочения. Но люди, зная про это мероприятие, если туда не приходят, что это значит?
0: Ну, это своего рода для меня это как бы легкий саботаж,
1: ага,
0: получается. Или сам человек по себе такой не любит людимость, допустим. Тоже может быть.
1: Ну, вы потом с ним общаетесь на эту тему? Ну, типа, вот было у нас мероприятие, на сплочение.
0: Да,
1: ты,
0: обязательно
1: ты
0: спрашиваем.
1: Ты не пришел, почему, допустим?
0: Обязательно спрашиваем, да, почему не пришел.
1: Ну, вы определенно, допустим, для себя там галочку ставите, да, касательно этого сотрудника.
0: Да, да, да, однозначно.
1: Ну, я понимаю, окей, бывает там объективную причину, ну, не попасть. А бывает, допустим, я почему спрашиваю? Руслан, я часто сталкиваюсь с тем, что вот, допустим, есть коллектив, там есть очень разные люди.
0: Uh-huh.
1: А есть кто, допустим, придерживается там религиозных ценностей, допустим, кто более светских, там, молодые, старшие и тому подобное. И зачастую мне люди говорят: Мурат, очень тяжело всех их объединить в одном месте. А бывают женщины, которые говорят: я не хочу идти на мероприятие, где есть мужчины, к примеру, uh-huh, да? Или, допустим, бывают, говорят, зуммеры, да, наши всеми любимые. А я не хочу идти в мероприятие, там, где вот старшие стоят, там вот таких разговоры олдовские. Нам это неинтересно. И действительно тяжело бывает вот с этим категориям угодить.
0: Да.
1: У вас такая проблема есть в коллективе?
0: Да, такая проблема, ну, не прям так ярко выражена, но понимается, что коллектив состоит из разных категорий. И желательно подобрать и место, и условия, чтобы этот коллектив объединить.
1: Поэтому не всегда подходит и говорит, типа, пойди на футбол. Ну, для ребят это подойдет,
0: да.
1: А, допустим, ну, женщина, допустим, скажет, а что мы там будем играть? Кстати, мафия, как вы относитесь к игре мафии?
0: Положительно.
1: Я крайне отрицательно. Крайне отрицательно. Я хотел, чтобы у нас была полемика. Почему? Аргументирую, почему отрицательно. Я считаю, что мафия именно в коллективе, когда играть,
0: ага,
1: она развивает ненужные поведенческие паттерны. То есть, обычно там, что, ты мафия, ты там должен там или хитрить, или интриги плести и тому подобное. И некоторые люди воспринимают эти паттерны поведения, потом и в работе тоже. И я всегда говорю, чем поиграть в мафию, просто загуглите разные игры для коллектива, на сплочение, на объединение. Их в интернете сотни. Я даже просто можете выписать там условно топ-10, потестировать. Конечно, сотрудники начинают: о, это что за игра, тут и так далее. Хотя они четко понимают, что благодаря этой игре вы человека с разных сторон узнали. Вот, допустим, вот мои какие любимые игры, допустим, для коллектива, которые из разных категорий. Топ-3 факта про себя. И, допустим, была интересная игра, человек называет 3 факта про себя, и один из них вымышленный.
0: Mm-hmm.
1: И за вот этот полчаса мы столько интересных фактов про друг друга узнаем. Оказалось, что он такой-такой-то. Ну, понятно, люди сами рассказывают то, что хотели бы рассказать. Они же их никто не заставляет. Кто-то, оказывается, умеет на гитаре играть, кто-то восхождение на какую-то гору совершал, кто-то, допустим, то дело, которое мы даже, ну, в жизни никогда не спрашивали, не узнавали. И ты начинаешь понимать: о, какой интересный рядом со мной человек работает. А когда играешь в мафию, потом работа заканчивается, и вы продолжаете играть в мафию, что бы это ни значило. Так, у нас сейчас вот блок вопросов касательно того, что вы, как вы, человек, кто давно работает в бизнесе, могли бы порекомендовать. Вот Дагестан – регион с сильными традициями. Иногда это помогает, иногда сильно мешает. Вот учитывая, вот как вы учитываете религиозные, культурные, ментальные особенности дагестанцев, допустим, в своей рекламе, в своей работе, что вы категорически не используете в рекламе, а что, допустим, для вас хорошо заходит и вы тестируете?
0: Ну, это-то...
1: И дайте я подсвечу. Смотрите, вот есть, да, люди, допустим, которые... Вот вы сейчас видите по городу огромное количество рекламных щитов, mm-hmm, где там на носу у девушек пластырь. И там появился некий хейт там в соцсетях, типа вот почему вы используете там эти изображения, там, показывая там горянок, дагестанок в таком виде.
0: Mm-hmm.
1: Я очень близко общаюсь с этими людьми. Они говорят, это просто у нас такой креатив. Типа ничего плохого нету, хотя... Конечно, там аудитория, там, которая с точки зрения религии, конечно, они им втыкают. Еще раз говорю, сейчас я не пытаюсь давать оценку, чтобы никого там не рассорить. Вот вы в таких моментах как чуть с осторожностью используете, вы туда не лезете и так далее.
0: Ну, мы с осторожностью, потому что некоторые используют рекламу и специально даже в негативном
1: ключе,
0: чтобы опять-таки обратить на себя внимание. Мы такой метод не используем.
1: Ну, я с вами полностью согласен, потому что черный пиар, хоть говорят, что черный пиар тоже пиар.
0: Да.
1: Я хочу каждому из наших слушателей донести. Черный пиар увеличивает вашу узнаваемость, но не увеличивает продажи. То есть человек, к которому ты плохо относишься, ты потом не хочешь у него покупать. Да, он у тебя на слуху, при этом у него такая черная метка, в плане, допустим, черного пиара. Но у тебя просто к нему отвращение, отсутствие уважения, и ты не хочешь его покупать. Поэтому все-таки желательно заниматься белым, красивым, чистым пиаром.
0: Светлым.
1: Светлым, да. Но, увы, ах, он намного тяжелее дается. Всякую глупость сделать проще. Так, у нас остался последний блок. Хочу задать вам очень интересные вопросы. Я надеюсь, что слушатели с нами сейчас после рекламного блока тоже останутся. И мы вернемся.
7: Реклама.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
11: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
1: У нас последний блок нашего подкаста. В гостях у нас генеральный директор компании «Дагресурс» Руслан Истарханов. И, Руслан, у меня такой вопрос. Вот какие тренды в строительном маркетинге, в строительном продвижении вы видите сегодня на ближайший год? Ну и в целом, на что делать ставку?
0: Я бы сказал, есть такой тренд. Вот я замечаю у наших крупных застройщиков, которые приобретают у нас строительный материал, это что они жилые комплексы на сегодняшний день строят так и располагают так, чтобы внутри этого комплекса семья проводила очень много времени.
1: Там жилой квартал даже. Жилой, что все жили? Город в городе.
0: Город в городе, совершенно верно. Со своей микроинфраструктурой, будем так говорить, где есть все необходимое от продуктов до сервисов, услуг, ателье, это все.
1: Ну, вы это поддерживаете или вам кажется, что это тяжело будет масштабировать? Потому что, почему спрашиваю? Вот я читал, что больше 1500 недостроенных объектов находится на территории Дагестана. Я их понимаю для себя, их вряд ли вы в жилые кварталы соберете.
0: Да, ну это, наверное, те, наверное, кто не рассчитал свои силы или по каким-то другим причинам. Ну, если говорить про надежных строительных компаний, то они это в целом знают, как начинать и как благополучно все завершать.
1: Да, отлично. Вот у нас целый час, надеюсь, какие-то определенные слушатели слушали, и вот среди них есть наверняка потенциальные предприниматели, ну или кто себя в этом видит. Вот вы с высоты своего опыта, что бы сегодня посоветовали, там, не знаю, предпринимателям из районов, из городов, необъятной нашей республики, которые хотят сегодня развивать, допустим, даже может быть свой строительный бизнес. На что обращать внимание? На что не обращать и не учитывать?
0: Во-первых, держаться за клиента, который вообще решил связаться с вами. Всячески с этим клиентом никак не терять связь, а наоборот укреплять ее, быть все время в его жизни. Как у нас, например, у многих было из старых времен принято, там клиент купил, продал, и все, на этом распрощались. А такой мой совет, это что клиент, он может быть, проведет с тобой всю твою жизнь. И обратятся и его потомство, и это.
1: У нас такой показатель есть LTV, это как раз про это. То есть это средняя продолжительность размещения заказов и продаж клиента у вас. Вы очень правильный момент подметили, потому что сейчас очень много ребят, или начинаешь предприниматель, он постоянно ищет, пытается найти новых клиентов, да, забивая на тех, которые у него уже есть. Хотя вы правильно отмечали, можно их реанимировать, постоянно с ним держать связь. Потому что если ему человеку понравится, он просто продолжит у вас дальше покупать. И наоборот, вот представьте, если вам сегодня приходит клиент, будь то там частная медицина, общепит, другие сферы бизнеса, это значит, кто-то его не устроил. Вряд ли он сегодня эту услугу вообще никак не получает. Сейчас настолько все, очень много всего, он где-то это получает, но значит, его там не устроил, он дал вам шанс, да, типа, вот я могу у тебя купить, заказать, получить и тому подобное. И если вот мы этот шанс не воспользуемся, то... То что? Грош там цена, да?
0: Да.
1: А еще, может быть, что-то добавите?
0: Помнит о том, что клиент занимает высокую часть. Есть такая поговорка, клиент прав.
1: Вы сейчас забираете наши вопросы из блиц-опроса. Ну окей, хорошо.
0: Да, это... И это... Размещаться... В рекламах.
1: Вы хотели сказать размещаться на радио.
0: Да, на радио.
1: Так, давайте блиц-опрос. Вы можете отвечать коротко, ну или как вам удобно. Вот маркетинг в одном слове это?
0: Это показать клиенту, почему он должен выбрать именно вас.
1: Принято. Что больше вас раздражает в рекламе, в современной рекламе?
0: Современная реклама.
1: Если в голову ничего не приходит, значит все у вас устраивает.
0: Скорее всего, длительность.
1: Длительность.
0: Мне кажется, реклама должна быть короткая и...
1: По существу.
0: По существу.
1: Клиент всегда прав, да или нет?
0: Да.
1: Я придерживаюсь немножко другой позиции, поделюсь и с вами, и со слушателями. Я считаю, что клиент не всегда прав, но он остается клиентом. То есть тем человеком, кто просит нам доход. Да, у него бывают капризы, бывают неадекватные заявки, требования и тому подобное. Но как раз в этом и заключается наша работа, чтобы найти точки соприкосновения с ним. Чему вы в этом году хотите научиться, Руслан? Может быть, какой-то личный или профессиональный навык?
0: Хотелось бы научиться с презентацией, самопрезентацией, быть на слуху, приходить на мероприятия.
1: Отличное решение. Кстати, 31 октября у нас будет маркетинговый форум. Приходите.
0: Хорошо, спасибо.
1: Так, ваш главный принцип в работе?
0: Добиться любой ценой довольства клиента.
1: Отлично. Руслан, большое вам спасибо, что пришли, поделились своей информацией, своим видением, своим подходом.
0: Спасибо вам тоже, Мурат Алигимов.
1: Спасибо, что подчеркнул мою фамилию. Я надеюсь, слушатели ее не забудут. И вам большое спасибо, уважаемые слушатели. И помните, маркетинг – это не только про продажи, но прежде всего про ту ценность, которую вы создаете для людей. Запись сегодняшнего эфира вы сможете прослушать уже завтра в сервисе Яндекс.Музыка, задав в поиске «Мастерская маркетинга». И не забудьте отметить календарь уже, хотел сказать, следующий, нет, через вторник, 16:00, потому что следующий вторник мы отдыхаем, будет праздник официально. Но стабильно по вторникам мы будем выходить на радио «Прибой». Не пропустите. До новой встречи.

0: Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Туристический налог хотят начислять по новым правилам. АЗС, расположенные вблизи жилых домов в Махачкале и Каспийске, не будут продавать газ. И дагестанский хоккеист дебютировал в Лиге чемпионов. Теперь подробно. В Минэкономразвитии рассматривают предложение бизнеса по реформе туристического налога. С инициативой усовершенствовать механизм выступили Российский союз туриндустрии и Федерация ресторанов и ательеров. Предлагается сделать плательщикам туриста перейти от процентной ставки к фиксированной сумме за человека в сутки и ввести инвестиционный вычет для гостиниц, которые проводят реконструкцию и капитальный ремонт. В Госдуму внесли законопроект об освобождении студенческих семей от платы за детский сад. Уточняется, что студенческая семья – это категория молодой семьи, в которой оба человека, состоящие в браке, в том числе воспитывающие ребенка или детей, либо гражданин, являющийся единственным родителем, усыновителем ребенка или детей, в возрасте до 35 лет включительно, обучаются в СУЗах или ВУЗах. Радиостанция «Прибой» в лице генерального директора Халилова Халила Шариповича поздравляет с Днем языков народов России, советского и российского лингвиста, специалиста по кавказским и дагестанским языкам, доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации и Республики Дагестан Халилова Маджида Шариповича, человека, который более 45 лет возвращал к жизни то, что могло исчезнуть, для которого родной язык – это не просто слова, а сама жизнь. «Мы преклоняемся перед вашим трудом в сохранении родных языков. Пусть он будет благословением для всех дагестанцев для тех, кто любит свой язык и свою землю». АЗС, расположенные вблизи жилых домов в Махачкале и Каспийске, не будут продавать газ. Об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Большинство из них не отвечают установленным требованиям. Для возобновления деятельности им необходимо произвести демонтаж оборудования, предназначенного для хранения и выдачи сжиженного углеводородного газа. 20-летний дагестанский хоккеист Магомед Салам Гаджиев дебютировал в официальном матче хоккейной лиги чемпионов в составе австрийского клуба из Граца. В домашнем поединке против швейцарской команды тренеры дали ему 24 минуты игрового времени. Встреча завершилась со счетом 2-4 в пользу гостей. Отмечается, что вместе с Магомед Саламом в Австрию переехал и его младший брат Гаджимурат. Сейчас он тоже продолжает карьеру и выступает на позиции вратаря. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Нас много. Родина одна. Радио «Прибой».

0: когда желание сбывается. А желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, друзья! На часах 17:08 и на волнах радиостанции «Прибой» ваш любимый час желаний. Я Иза Ахметханова. Приветствую вас! Да, этот час только ваш. Заказывайте песни, поздравляйте близких, передавайте приветы, пишите к нам в мессенджеры по номеру 8-988-291-1007. Я жду уже ваши звонки, заявочки, друзья. Ну а пока вы пишете, я зачитаю первое смс, которая к нам поступила. Салам алейкум, радио «Прибой». Меня зовут Муслим, я с Махачкалы. Хочу передать всем салам. Тем, кто меня узнал и хотел бы послушать Зайнаб Махаеву, ва-ба-бай, спасибо большое. Ва алейкум ассалам, Муслим, спасибо за теплый привет. Вам и всем, кто вас узнал, передаем ответный салам от всего коллектива радиостанции «Прибой». Ну, пусть ваши друзья и знакомые, услышав ваше имя в эфире, улыбнутся и порадуются. Ну, и, как говорится, для вас и для всех перечисленных, замечательная песня в исполнении народной артистки Республики Дагестан Зайнаб Махаевой «Ва-ба-бай». Пусть она добавит тепла и хорошего настроения этому вечеру. Итак, друзья, послушаем. Ну, а я зачитаю еще одно смс. Вдогоночку. Иза Ахметханова, салам. Сегодня у меня родилась дочка. Сегодня, и вы уже пишете нам, прекрасно. Хочу поздравить жену и попросить самую нежную песню для нее. Спасибо, пишет вам Арсен. А песню хотелось бы послушать Джамиле Заловой «Знаешь». Народная композиция, очень бы хотелось ее услышать. Ну, Арсен, ва-алейкум ассалам. Это же огромное счастье. Поздравляем вас и вашу супругу с рождением дочери. Пусть малышка растет здоровой, счастливой. Ну, а в вашем доме всегда звучит смех, ну и, конечно, музыка. Жене передаем самые теплые слова, ей крепкого здоровья. Вы теперь мама, и это самое великое звание на свете. Ставлю самую нежную песню, как вы сказали, в исполнении Джамили Заловой. Композиция «Знаешь». Ну и также, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысяч мелочей. 52-20-30.
2: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
3: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brismarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
3: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Дорогие друзья, час желаний продолжается. Каждое ваше сообщение – это маленький лучик тепла в эфире. Не стесняйтесь, пишите, возможно, именно ваша песня сейчас нужна кому-то, чтобы на душе стало спокойно и на лице засияла улыбка. Номер в наших мессенджерах прежний 8-988-291-1007. Я на связи и жду именно вас. Итак, еще несколько смс и за добрый вечер. Поставьте, пожалуйста, песню «Bon Jovi, It's My Life» для моего брата, который сейчас в другом городе скучает по дому. Передайте ему, что мы его очень ждем. Зара Касписк. Ну, Зара, добрый вечер. Как трогательно, что вы скучаете и думаете о брате. Передаем ему самый теплый привет от вас и от всех нас. Пусть эта песня долетит до него, как весточка из дома. Возвращайтесь поскорее, брат. Ну, а вы, Зара, золото, что так заботитесь о родных. Композиция Bon Jovi «It's My Life» обязательно прозвучит. Так, еще одно смс. Иза, хочу поздравить свою бабушку с днем рождения. Ей сегодня 85 лет. Поставьте для нее красивую песню Рукият Гамзатовой, «Мамины песни», пожалуйста. Спасибо, Юсуп Буйнакск. Ну, Юсуп, как прекрасно. Машалла, хочется сказать, 85 лет – это целая эпоха, целая жизнь, полная мудрости, ну и, конечно, любви. Долгих лет жизни вашей прекрасной бабушке. Передаем вашей бабушке самые теплые пожелания. Пусть здоровье не проходит, а каждый новый день будет наполнен заботой и радостью. Юсуп, вы просто потрясающий внук. Ставлю красивую душевную песню в исполнении народной артистки Республики Дагестан Рукият Гамзатовой, «Мамины песни» для вашей любимой бабушки. Пусть она звучит как признание в любви к ней. Ну, а я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
0: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
3: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе побеждать!
5: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
9: Дорогие друзья, ваше сейчас желание близится к своей кульминации потихонечку, так что торопитесь, друзья, присылайте смс, заказывайте любимые композиции, поднимайте настроение и себе, и своим близким. К нам поступил вот такой вот презентик. Иза, если можно, просто скажите в эфире, что я безумно люблю свою супругу Аминат, пишет Магомед. И если можно, для нее композицию в исполнении Жени Малахова «Два человека». Ну, конечно, можно. С удовольствием передаем вашей супруге ваши прекрасные слова. Я уверена, она их слышит. Ну и композиция будет как прекрасный бонус в подарочек. Ну и чтобы в вашей семье всегда царила гармония и любовь. Дорогие друзья, ну а я вдогоночку вновь напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия. Ну и, конечно, профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны только лучшего.
10: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Семпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Час желаний на радио Прибой.
1: Дорогие друзья, час желаний набирает обороты. Самое время взять телефон и написать нам. Хотите услышать любимую песню, поздравить маму, сестру, друга, соседа или просто передать привет? Все, друзья, в ваших руках. Пишите к нам в мессенджеры по номеру 8-900-88-291-1007. К нам поступило сообщение вот такого плана. Ассаламу алейкум, Прибой. Желаю всем слушателям хорошего настроения. Для друзей из Касумкента поставьте песню Ризабала Агабалаева «Вафли мафли пампаси». С уважением, Муслим из Питера просил спасибо. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Спасибо за пожелание хорошего настроения как нам, так и нашим слушателям. Оно сегодня очень кстати. И вам от нас такой же теплый привет и самые добрые пожелания. Ну что ж, композиция оказалась интересный. Вместе с вами ее послушаю. На самом деле очень старинный трек. Дорогие друзья, вместе с вами с удовольствием послушаем. Но напомню, это час желаний на волнах радиостанции «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Эндоскопия в сети центров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
7: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В правительстве совершенствуют информационную систему мониторинга ситуации на топливном рынке. Дагестан подписал соглашение о сотрудничестве с Домом народов России. И в Миноборнауке Республики назвали точную потребность школ в новых учебниках. Теперь подробно. Зампред правительства России Александр Новак поручил профильным ведомствам продолжить формирование и совершенствование информационной системы мониторинга ситуации на топливном рынке. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. Зампред отметил необходимость повышения качества прогнозирования ситуации на рынке нефтепродуктов в целях возможности превентивного реагирования на изменения спроса и предложения. В частности, необходимо заблаговременно определять объемы импорта, требуемые для покрытия потребностей внутреннего рынка, говорится в сообщении. Республика Дагестан подписала соглашение о сотрудничестве с Домом народов России. Оно прошло в историческом парке «Россия. Моя история» в рамках конференции руководителей органов исполнительной власти субъектов страны, ответственных за реализацию государственной национальной политики. Отмечается, что для участия в мероприятии в республику прибыл заместитель руководителя администрации президента Магомед Салам Магомедов, представители ряда регионов страны. Для полного обновления библиотечных фондов школ Дагестана требуется более 6 миллионов учебников на сумму свыше 5 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Миноборнауки Республики. Нехватка учебников в школах складывается из-за значительного роста количества обучающихся, обновления федерального перечня допускаемых к использованию в образовательном процессе учебников и учебных пособий. Радиостанция «Прибой» в лице генерального директора Халилова Халила Шариповича поздравляет с Днем языков народов России, советского и российского лингвиста, специалиста по кавказским и дагестанским языкам, доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации и Республики Дагестан Халилова Маджида Шариповича. Человека, который более 45 лет возвращал к жизни то, что могло исчезнуть, для которого родной язык – это не просто слова, а сама жизнь. Мы преклоняемся перед вашим трудом в сохранении родных языков. Пусть он будет благословением для всех дагестанцев и для тех, кто любит свой язык и свою землю. Сборная Дагестана по тэквондо заняла первое место в общекомандном зачете по итогам чемпионата СКФО, который прошел в Черкесске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. Дагестанские спортсмены завоевали 14 золотых медалей, а также более 20 серебряных и свыше 30 бронзовых наград. Это лучший результат среди всех команд округа. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Расул Гамзатов.
3: Наш мир — корабль. Он меньше и слабей его одолевающего шквала. И в трюмах много женщин и детей, а тех, кто может плавать, очень мало. И если вспыхнет на борту вражда, и если драку матросня затеет, что станет с кораблем? Что ждать тогда? Всем слабым, всем, кто плавать не умеет.

0: Добрый вечер, друзья! На волнах радиостанции «Прибой» финальный час этого дня. С вами я, Иза Ахмедханова, и снова мы возвращаемся к великому имени Расул Гамзатов. Сегодня 8 сентября, день его рождения. Только что прозвучала колыбельная на его стихи. Колыбельная – это особая музыка, в ней тепло материнских рук, тишина ночи и бесконечная нежность. Расул Гамзатов умел слышать эту мелодию и передавать ее словами. Ну а исполнил ее заслуженный артист, народный артист Республики Дагестан и Кабардино-Балкарии Адиль Уцумоев. Его голос словно укачивает, но не дает забыть, кто мы и откуда. Пусть эта колыбельная согреет каждого из вас, как согревала нас в детстве. Ну а вечер, друзья, продолжается. Впереди еще немного и немало хорошей музыки, теплых слов. Оставайтесь с нами.
1: Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама.
1: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Зима близко, не жди первого снега, переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам, новые и БУ колеса, все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: радио пора.
1: Радио «Прибой».
2: Золотое время. На любимом радио.
3: Есть песни, которые не нужно объяснять. Они просто ложатся на сердце, как рука в руку. Адильхан Баматказиев «У меня есть ты». Это трек о том, что делает нас по-настоящему счастливыми. О человеке, который рядом. О любви, в которой ты всегда как дома. Слушайте, ну и, конечно, чувствуйте. Это песня для каждого, у кого есть свой родной, любимый человек. Звучит на радио «Прибой».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Омниум артиум медицина нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Дорогие друзья, по традиции рубрика «Пробки» в это время на волнах радиостанции «Прибой». Актуальная ситуация на дорогах города Махачкалы. Итак, по данным Яндекс.Карт, заторы на следующих участках. Проспект Казбекова у нас в Семендере выделен красным. На проспекте Олега Джиакушинского небольшое скопление машин в районе троллейбусного кольца. Красным выделены улицы Магомед Тагирова в Первой Махачкале, также улица Камаева. Далее в районе троллейбусного кольца по Гайдара Гаджиева у нас заторы от кольца до улицы Батырмурзаева. Сама улица Батырмурзаева также выделена красным, пробки и на Танкаева, и на Агасиева, и на Ташкентской улице. По проспекту Имама Шамиля зафиксированы заторы от троллейбусного кольца до Ташкентской улицы и от Джумай-мечети вплоть до улицы Хаджи-Блача. Абдул-Хакима Исмаилова заторы, улица Гагарина в пробках, ну и также на проспекте Гамидова, Ирчи-Казака, Сергокалинская улица выделена красным, ну и пробки на Примакова. На Магомеда Яракского заторы, Абдулы Алиева улица также выделена красным. Знаете, в центре практически все улицы выделены красным. Ужасная картина в районе ЦУМа. У нас на Каркмасова, на Нурадилова, на Рустамова улице выделено все красным. Также пробки на Батырая, Хаджи Кадырова, улица Малыгина и братьев Нурбагандовых выделено все красным. Улицы стоят. Также пробки на Гусаева, на Радищева, Толстого и Дзержинского. Довольно серьезная картина у нас также на Магомеда Гаджиева. Пробки зафиксированы и на Буйнакского, и на пересечении Даниялова-Дахадаева и Дахадаева-проспект Расула Гамзатова. Что же у нас в редукторном поселке? Заторы с проспекта Расула Гамзатова плавно перетекают на мост и переходят на проспект Петра Первого. От моста до улицы Азизова по проспекту Петра Первого пробки сохраняются. И на кольце, на пересечении с улицей Хаджи-Балача и проспектом Насрудинова. Небольшой отрезок Хивской улицы также выделен красным. Уважаемые водители, картина довольно серьезная. Вечерний трафик все еще плотный. Конечно, соблюдайте дистанцию, правила дорожного движения и не отвлекайтесь за рулем. Пусть дорога домой будет спокойной. Радио «Прибой», конечно, с вами. Счастливого пути!

0: Птицы улетают, листья опадают,
1: а радио «Прибой» всегда с тобой.
2: Дорогие друзья, 18:47. Вот и подходит к концу наш совместный эфир. Вторник, 8 сентября, потихоньку передает эстафету вечерней тишине. Сегодня был день особенный, теплый. Мы вспоминали великого Расула Гамзатова. Его строки, его голос, его тихая мудрость снова звучали в нашей студии. Мне кажется, каждый из нас унес с собой что-то важное. Такие поэты не уходят в прошлое, они остаются с нами, как эхо гор, как свет в окне родного дома. Сегодня в эфире было много музыки, много душевных разговоров и, конечно, ваша любимая рубрика «Час желаний», без нее никак. Так что еще раз скажу спасибо за каждое сообщение, за каждое теплое слово, за песни, которые вы выбирали. Ну а еще мы вместе с Мурадом Алигимовым и его гостем погрузились в мир маркетинга, обсудили то, что волнует многих, дельно, по существу и с пользой для ума. В общем, вот такой насыщенный день. Я очень надеюсь, что этот вечер в моей компании подарил вам хотя бы маленький кусочек тепла и хорошего настроения. Знаете, иногда кажется, что день прошел зря, но вдруг звучит песня, и все встает на свои места. Вот для этого и существует радиостанция «Прибой». Мы всегда рядом, всегда на страже вашего настроения. Даже если небо хмурое, у нас для вас припасена музыка, которая умеет светить. Так что, друзья, берегите себя, одевайтесь, конечно, теплее. Осень все-таки за окном. Пусть этот вечер будет уютным, как разговор со старым другом. Ну а завтра мы встретимся снова. С вами была я, Иза Ахметханова, Радио «Прибой». Всем пока-пока!

0: Реклама на радио.
1: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна. Те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
5: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу, заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Избербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Туристический налог хотят начислять по новым правилам. АЗС, расположенные вблизи жилых домов в Махачкале и Каспийске, не будут продавать газ. И дагестанский хоккеист дебютировал в Лиге чемпионов. Теперь подробно. В Минэкономразвитии рассматривают предложение бизнеса по реформе туристического налога. С инициативой усовершенствовать механизм выступили Российский союз туриндустрии и Федерация ресторанов и ательеров. Предлагается сделать плательщикам туриста перейти от процентной ставки к фиксированной сумме за человека в сутки и ввести инвестиционный вычет для гостиниц, которые проводят реконструкцию и капитальный ремонт. В Госдуму внесли законопроект об освобождении студенческих семей от платы за детский сад. Уточняется, что студенческая семья – это категория молодой семьи, в которой оба человека, состоящие в браке, в том числе воспитывающие ребенка или детей, либо гражданин, являющийся единственным родителем, усыновителем ребенка или детей, в возрасте до 35 лет включительно, обучаются в СУЗах или ВУЗах. Радиостанция «Прибой» в лице генерального директора Халилова Халила Шариповича поздравляет с Днем языков народов России, советского и российского лингвиста, специалиста по кавказским и дагестанским языкам, доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации и Республики Дагестан Халилова Маджида Шариповича, человека, который более 45 лет возвращал к жизни то, что могло исчезнуть, для которого родной язык – это не просто слова, а сама жизнь. Мы преклоняемся перед вашим трудом в сохранении родных языков. Пусть он будет благословением для всех дагестанцев и для тех, кто любит свой язык и свою землю. АЗС, расположенные вблизи жилых домов в Махачкале и Каспийске, не будут продавать газ. Об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Большинство из них не отвечают установленным требованиям. Для возобновления деятельности им необходимо произвести демонтаж оборудования, предназначенного для хранения и выдачи сжиженного углеводородного газа. 20-летний дагестанский хоккеист Магомед Салам Гаджиев дебютировал в официальном матче хоккейной лиги чемпионов в составе австрийского клуба из Граца. В домашнем поединке против швейцарской команды тренеры дали ему 24 минуты игрового времени. Встреча завершилась со счетом 2-4 в пользу гостей. Отмечается, что вместе с Магомед Саламом в Австрию переехал и его младший брат Гаджимурат. Сейчас он тоже продолжает карьеру и выступает на позиции вратаря. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой — притчи народов мира.
6: Принц был умен, образован и горд. Друзей у него не было, ведь он не дружил с теми, кто был ниже по происхождению. Королева боялась, что гордость помешает сыну. Король же, наоборот, считал, что гордость украшает его. Однажды принц со свитой отправился на рыцарский турнир. По дороге на них напала банда разбойников. Никто не уцелел, кроме принца, который сражался как лев. Его связали, приковали в пещере железной цепью и почти не кормили. Выжил он лишь благодаря одному бродяге, тоже пленнику, который тайком приносил ему еду. Однажды ночью бродяга прошептал ему на ухо: «Я вижу, что ты благородный юноша, и хочу тебе рассказать о своем плане». Высокомерный принц пробормотал сквозь зубы: «Я не разговариваю с бродягами». Вскоре армия короля разгромила разбойников и спасла принца. «Сын, мы узнали о тебе от бедняка, который от них сбежал. Он хотел бежать вместе с тобой, но ты отказался с ним говорить», — поведал отец. «Разговаривать с бедняками ниже моего достоинства», — ответил принц. «Глупость и гордость растут на одном дереве», — вздохнув, заметила королева. «На вершине гордости не держится вода мудрости», — согласился с ней король.
5: На Радио Прибой — притчи народов мира.

0: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
1: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
0: Вместе побеждать!
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Семпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: История, культура, традиции. Радио «Прибой» объединяет поколения.

0: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.
1: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
7: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».
2: С того самого рассвета твое имя ждет планета.

над свечой обжигают слова. Ты опять ни при чем, я опять не права. Я печаль отпущу, не нужна мне печаль.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
3: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе побеждать!
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога в комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Семпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
7: Для детей старше 12 лет.
8: Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология. Лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. Эксклюзив. Федеральная трасса Кавказ, 822 километр. Район Нового Параула.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Аварская поговорка.
1: Одежда хороша новая, а друг старый.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. «Глаз Алмаз».
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: В Дагестане 22 часа.
1: Осень. Твой личный гербарий отличной музыки.
0: На радио «Прибой».

0: Даргинская поговорка.
1: Букуни вакуалли, маза деткой.
2: Когда чабанов много, овцы теряются.
0: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Листа.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфорта. Комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
8: Рано или поздно к этому приходят все.
0: Реклама на радио «Прибой».
8: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
1: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
0: Вместе побеждать!
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Северокавказский университет «Дружбы народов» объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
2: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Ищете идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
0: Вспомни, что было.

0: Реклама.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Или грозы где-то в темноте.
1: Осень. Время вспомнить лучшее. На нашей волне ваши любимые мелодии.

глаза. Не забыть нам любимые лица, не забыть.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.